0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Аналитики узнали, сколько россияне тратят на ненужные покупки, такие спонтанные, импульсивные. И в среднем
4: много.
3: У россиян
4: ответ, много.
3: Ну как, 11,5 тысяч примерно. Вот так вот. Это в месяц.
4: А перечень ненужных покупок есть?
3: Перечня нет, но при этом каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах чаще всего. Да, они прям уже считают своей вредной привычкой.
4: Да.
3: И чаще всего о таких слабостях говорят
4: женщины.
3: Зумеры.
4: Зумеры
3: женщины.
5: Ничего себе.
4: Ну, потому что еще открывают соцсети, видят, о, какую-то новую штучку прорекламировали.
3: Мне тоже это надо.
5: Я вообще смотрю на их траты и думаю, так я еще ничего.
3: Ты-то еще ничего.
5: Я еще ничего трачу-то, так, по минимуму.
3: Захотел что-то купить? Пойди погуляй. Mm-hmm. Вот ученые говорят, что прогулки – это бесплатное лекарство mm-hmm. от всего.
5: У нас куда ни пойди, везде торговый центр. Идешь себе, тут пожрать купить. А еще если не один идешь, это 100% втрата, затраты.
3: Потом пришли куда-то, сели, купили.
5: Сплошное выгорание, еще что-то. Лучше сон. Спишь, ничего не тратишь, ничего не жрешь, ни с кем не общаешься.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора-пора, мода-мода-мода.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Вот так начинаем утро четверга с ИИ песен.
1: Это ИИ.
0: Ну, кстати, ну, вот что? Такая версия мне очень нравится.
2: Ну, это... сейчас ИИ.
1: Ну, за душу не берет, конечно,
0: а
1: но,
0: меня
1: знаешь...
0: взяло. Да? Прям, да. Ну, мне очень понравилось.
1: Ну, такая музычка на утро хорошо.
2: Как
1: да?
2: это? Взяло, отпустило, распустило. На улице-то как, ребята, становится?
0: Плюс 10 пока.
2: Сегодня будет душненько. Сразу предупреждаю, что как только пойдет температура вверх, будет влажность повышенная в воздухе. Вчера уже висел такой туман.
1: Так с утра туман вообще, но он рассеивается потихоньку.
2: Не, вчера-то прям взвесь капельная была, поэтому вот...
1: Не помнят.
2: Особенно те, кто на трассе двигался, точно это запомнили. Но дороги подсыхают, кое-где асфальт положили. Хотел быстренько для автомобилистов сказать, что на Белинского в районе Большакова асфальт вчера укатнули.
0: А на космонавтов нет.
2: Но это...
0: Просто сняли.
2: Вопросик. Вопросик когда? Ну и ждем дружно, когда закончится месяц, откроет Малышевский мост, потому что народ с утра уже все, открываю приложухи и там...
0: Там уже пробки, да?
2: Да. Ребят,
0: сегодня 24 обещают вот, по погоде.
2: 24-25 градусов, да. Отлично. Солнце печь не будет, будет вот плюс-минус такая же погода, как, вернее, с этим, с облачностью, как сейчас. Мы же начинаем новый день вместе с вами. Катапульта будет тут до 11, так что всем здрасте.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Синоншоп 96 385 85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385 85.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
5: Березовский, так рядом же, поехали.
4: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Зайчик, купи чинганчик.
10: Что? Лена, какой еще чинганчик?
9: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красивый?

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Я взяла плед, я взяла еду, так лекарства взяла.
2: Лина.
1: Давление измерять прибор взяла, поэтому я подготовилась.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сегодня четверг, день кинопремьер.
3: Обожать.
0: Прошлый четверг, я что-то как-то даже забыла, что это четверг был, но там был у нас выездной. Да, ну в общем, сейчас зато...

0: Действительно классные фильмы, хочу вам о них рассказать. Ну-ка, Один из них. Я обязательно посмотрю. От и до называется он «Аэропорт». Мало того, что мне вообще все эти темы с аэропортами, самолетами очень сильно нравятся, так тут еще и Пермь моя, Большое Савиново. Значит, там 9 пассажиров рейса Пермь-Анталия застревают в зоне пограничного контроля аэропорта. Большое Савиново, не в Анталии. Значит, в этом накопителе. Двери заблокированы, связь с внешней миром оборвана, и нужно выяснить, почему вот именно эти 9 пассажиров оказались вот в этом накопителе. Uh-huh. Да, и главные роли в этом детективном триллере про потерю мобильной связи сыграли Роман Курцин, Камиль Ларин из «Квартета», uh-huh, и Валентина Мазонина, это из «Реальных пацанов», у нее же все такие комедийные роли. Здесь у нее это такая...
1: Которая Лерочка.
0: Нет, не Лерочка, а которая Валя.
1: А, Валя, все.
0: Вот, и у нее здесь такая роль достаточно драматичная. Поменяли немножко амплуа, то она везде такая девочка, такая девчонка. Вот. И, конечно, интересно посмотреть. И такая интрига.
2: Слушай, очень много фильмов снято. Скажи, а Савиново перестроили вообще? Или он такой, какой был, такой остался?
0: Нет, там новый аэропорт. Аэропорт новый.
2: Что, если бы это был фильм про старый аэропорт,
0: вот это было бы реально страшно.
2: Это да. Потому что там была одна комната, такая вот, как две наших студии для всех международных рейсов.
0: Да. Конечно, там большой аэропорт, я там была всего однажды, когда из Питера летела. Ну, поэтому это были наши внутренние линии, а в зарубеж. Ну, я летала из Перми в зарубеж.
2: Так, значит, я летал, спасибо.
0: Ну, вот тебе бы интересно.
2: Раньше было так, что можно было и без фильма.
0: Так, еще российский фильм «Своя в доску». Там, значит, такая история, что строгая учительница физики, она пытается отговорить своего сына-подростка уходить из школы после 9 класса ради карьеры профессионального скейтера. То есть, не понимаете, не просто там в спорт, не в художку, там никуда, просто скейтером. И они заключают пари, что если вот мама выучится кататься на скейте и еще и примет участие в каком-то супертурнире, mm-hmm, и чуть ли его там не выиграет, вот, тогда, ну, в общем, отношения мамы и сына как-то, ну, в общем, найдут компромисс. Вот, ну и, конечно, она научается.
1: Кино.
0: Да, это наше российское кино. Но там учительницу играет Ольга Лерман, которая в фильме «Поехавшая». Mm-hmm. И Тимофей Кочнев из «Слова пацана». Вот, mm-hmm, такой составчик. Ну и немножко иностранных фильмов «Опасные отношения». Это триллер, он комедийный. Значит, там парочка, режиссер и начинающая актриса приезжает на уикенд в коттедж у такого озера красивого, типа наладить отношения, но на самом деле каждый хочет друг друга убить. Вот, и они так...
2: Так сказать, наладить.
0: Наладить отношения, но...

0: На Радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
9: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
11: А слона не хотите? Нельзя.
12: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Месяц май. Скидку выбирай.
15: Супермай в салоне «Амода» Джейку и Юль на базовом.

для ваших лучших путешествий. Мода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я.
4: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77. На посту Санек находится. Ну давай, тяжелые участки, выдавай.
2: Так, доброе утро. Начнем с самой жести. Ну, еще терпеть до конца месяца. Напомню, что Малышевская развязка половинкой закрыта. Затруднение в движении сейчас в районе каменных палаток при выезде с Сыромолотого, Высоцкого пока еще из центра колом не стоит. Затруднение на двух мостах Калины, особенно со стороны Тюмени. И первый, и второй мост стоит. Подъезд по базовому тоже стоит от парка и до Синих камней. С затруднениями в движении участок Восточных Декабристов, но это те, кто, видимо, не рванул в направлении Калины. С затруднениями они там перед Куйбышево еще сталкиваются. Дальше съезд с Восточной и со стороны Сулимова в направлении вокзала, Челюскинцев. Что перед ДКЖ, что со стороны ДКЖ перед вокзалом, левые ряды подстаивают так существенно. Уралмаш, вот тут прям с самого раннего утра начинаются пробки машиностроителей, космонавтов, Баумана, Победы космонавтов, Кировградская, понятно, примыкающей улицы, и так до фронтовых бригад. Выезд с Шевской более-менее норм, перед фронтовых бригад только ажиотаж. Донбасская подстаивать начала в сторону выезда на Серовский тракт, и от Донбасской автомагистральной до Бебеля-Таватуйской накопилось транспорта. Юго-запад, здесь у нас Московская в перегрузе с самого утра до улицы Щерса. Затруднения в движении начинаются потихоньку на отдаленных районах. Широкая речка пока не стоит, слава богу. А вот на Академии пробка уже перед Краснолесье под Игениным УНЦ. По сравнению с этим более-менее нормально. Поэтому выезжайте в любом случае пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
3: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Мы принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Можете прямо сейчас дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом. Мы разговариваем исключительно об автомобилях, на автомобильные темы. Слушаем ваши мнения и вопросы. Самое главное, делайте так, чтобы звонок вождению не мешал. Алло.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, слушаю вас.
4: Звоню по поводу вот вопроса по замене автомобиля. Ага. У папы, значит, автомобиля.
3: Ага. Дастер посмотреть. Там простовато. Но готов ли папа пересаживаться после Мокки именно на Дастер, тут вопрос открытый. Поэтому, если хочется что-то подобное, но поинтереснее и погламурнее, вон тебе, пожалуйста, каптюры вперед. Можно Арканы посмотреть, тоже вариант. Но там щепетильная тема с моторами 1.3.
4: Все понятно.
3: Спасибо. Папе привет. Большое. Да, спасибо за звонок. Следующий примем. 237-104. У нас прямой эфир, господа, поэтому вы можете уже сейчас дозваниваться, задавать вопросы, либо высказываться. Можно свое мнение высказать по поводу того или иного вопроса, тем темам присоединиться, которые мы обсуждаем. Еще раз хотел всех предупредить о том, что идет сезон дорожного строительства, там перекрытие, ну и, конечно, надо выезжать пораньше. Алло.
5: Доброе утро. Я в предложении поиска машины папы. Ага. Вы посоветовали Renault Captur. У него был Renault Captur 2 литра.

0: Так.
1: Все было нормально. Когда пробег стал 1040-50, расход стал 18-20 литров.
0: А что такое?
1: При этом. И, не знаю. То есть, двигатель был 2 литра, автомат. Угу. И, соответственно, расход увеличился. Посмотрели, поездили и остановились. А потом поменяли на соответствующую. Это Skoda Karoq. Ездит довольный. Динамика совершенно другая.
0: Ну, Karoq не уложится в полтораху, прости. Это как бы, если бы Karoq стоил полтора, я бы, наверное, посоветовал. Но, увы и ах, так же, как Seltos, тоже двухлитровый, тоже не впишется в эту стоимость. Нормальный будет стоить там, почти 2 с копейками, 2500, вот так.
1: Слушай, из Китая Karoq, или вот у них аналог есть еще, он там стоил 1,7 новый, соответственно, с привозом до нас, можно посмотреть.
0: Который... Ну да, мы вот тоже обсуждали Тару, Тару Икс, это как бы маленькие кроссовки. Да, но я понимаю прекрасно, что папа в возрасте, а вот я своего папу не могу даже заставить приложение такси скачать, чтоб ты понимал. Но не верят люди никому. В такое время они жили, что прям, понимаешь, вот сейчас, ага, я пойду машину закажу сейчас, вот, да, там. Ее надо потрогать, надо же покататься, надо же посмотреть на нее. Как бы я понимаю их прекрасно, да? Это нормальная практика, поэтому если хочется из наличия того, что у нас тут есть, пожалуйста, вот вариант подходящий я подсказал. А из-за чего у твоего папы вырос расход на Каптюре, я, честно, я бы разбирался с этим вопросом, потому что чудес не бывает, и резкий рост расхода топлива связан либо с воздушной, либо с топливной системой. Вот и все.
1: Причины могут быть разные.
0: Ну, да. То есть, ну, чаще всего, если стиль вождения не менялся, это либо воздушка, либо топливная система. Просто надо сидеть и ковыряться с диагностом. Спасибо тебе за варианты. Папе привет. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. Прям быстрый вопрос, быстрый ответ. Если успеете дозвониться. Кто на связи? Алло. Алло.
2: Доброе утро,
0: Александр. Да, доброе. Времени у нас мало, поэтому давай сразу.
2: Да, я коротко хочу закрыть тему папских тачек. Ага. Мне кажется, Renault Kaleos такая недооцененная машина,
0: да.
2: И она по рынку достаточно доступная, а при этом автомобиль комфортный, надежный и по-своему простой. Он на самом деле недооцененный, он просторный, удобный, и цена у него не кусачая. И все эти машины, они с минимальными пробегами, потому что их брали там не под езду, они вот были, короче, пенсовские тачки.
0: Ну да,
2: вот.
0: Да. Слушай, тут я соглашусь, да, единственная оговорочка такая. Первая версия Калеоса, ну такое себе пальто, а вот вторая, тут я прям даже спорить не буду, он и внешне офигенный. Как бы до сих пор смотрится нормально. Поэтому я считаю и поддерживаю тебя. Если найдете вариант такой, тоже как вариант рассматривать. Спасибо тебе большое за коммент. Удачи, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп». Екатеринбург. +116 265 802 70 65.
7: Хирургия катаракты за 21 000 рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 202. 8-927-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: О, приснилось, что я завтрак проспал.
10: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: На селе.

0: Васильковская, 22-228-2111.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Доча, включи голосовые прослушать.
4: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: О, Кит, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
9: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. Накрытые детские площадки. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
10: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:45 в Екатеринбурге.
3: Если ты проснулся, у тебя в руках телефон, но он не просто так у тебя в руках. Набирай давай 237-104. Мы тебе приготовили вопрос. Три варианта ответа. Выберешь правильный, получишь прямо утром приз.
2: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Есть звоночек?
2: Алло.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Привет. Как зовут тебя?
4: Денис.
2: Денис, а ты носишь костюмы?
4: Конечно.
2: Да?
5: Кем ты работаешь?
4: Да. Руководитель отдела продаж.
5: О, ну видишь, всегда, сразу, конечно.
2: Всегда красавчик в пиджачке.
3: Ты наверняка выходишь в дресс-коде, да?
4: Ну, да, кроме пятницы.
2: А в пятницу ты в чем?
5: Завтра еще жара будет.
3: В пятницу он как в той песне, что в понедельник опять огурцом. Так, значит, мы для тебя приготовили вопрос. Ну, ты правильно, я надеюсь, носишь пиджаки с расстегнутой нижней пуговицей, да?
4: Ну, конечно.
3: Ну так вот. Смотри, по легенде, нижнюю пуговицу пиджака оставляют расстегнутой из-за британского короля Эдуарда VII. Это я вот, честно говоря, сам узнал впервые. Однажды он не застегнул пуговицу, а почему?
2: Чтобы было видно новую подкладку, ну, понятно, у пиджака, чтобы эпатировать придворных дам.
3: Типа нифига!
5: Ничего
3: живот у короля.
2: Или потому что пиджак был ему мал.
4: Ой.
3: Ну, мне кажется, тут все очень просто и логично вообще.
4: Ну, давай. Потому что первый вариант.
3: Потому что новую подкладку показать хотел.
2: А как это? Как ее видно?
4: Да нет, я пошутил. Потому что маленький пиджак.
3: Ну, конечно, да. Располнел Эдуард VII.
5: И придворные стали подражать ему, как король. Да. Превратили это в правила этикета. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2000.
2: На 3.
5: Чего я несу? 3000.
2: Я чуть тысячу не отжала.
5: Да, я взяла тысячу. Да, все, все, 3000.
3: Сегодня тоже на 3 не переживай.
5: Какой ты внимательный. Вот по отдел продаж сразу чувствуется. В сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» поздравляем.
2: Пойдешь, купишь себе новый костюм.
3: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. Давай, 3-4.
4: «Катапульта».
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7 часов и 51 минута в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в российском гражданстве и выдаче вида на жительство иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Свердловскую область включили в число эндемичных регионов по клещевому энцефалиту. Как сообщили в Роспотребнадзоре, вся территория Среднего Урала находится в группе риска. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоисетский районный суд Екатеринбурга, сообщает газета «Коммерсант». На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. В России предложили ввести специальную маркировку для вредных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. На упаковку предлагается наносить предупреждение по аналогии с табачными изделиями. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
3: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Нашточка.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: Мне все надоело. Лето, подавай.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 25. Облачность, правда, сильная, но без осадков. С осадками обещают в Североуральске и Вывдели температура плюс 21-23.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: Покупайте новый «Экзит» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
15: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Экзит-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
16: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Экзит VX» 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Exceed. Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. 14 мая, четверг на календаре. На улице еще дымка, как говорят синоптики.
1: Так это нормально, все, весь день будет пасмурная погода. Главное, тепло. Так что
0: дымка, тут... потому что потепление в город приходит. Вот этот туман небольшой в городе есть.
2: Это как есть. Спрей для кожи.
0: Да.
2: Спрей.
0: Очень приятная влажность.
1: Вчера ночью такой спрей был вообще. В воздухе аж висел. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз, Новач и Стрела. И... вместе с официальным дилерским центром Lucky Motors Havail City мы объявили фотоконкурс на тему «А это мой багажник». Значит, и до 22 мая присылайте нам фотки, где есть вы и ваш багажник.
0: Да, вот мы 22 числа в прямом эфире будем выбирать 5 победителей, 5, которые получат подарки от официального дилерского центра Lucky Motors Havail City. То есть фотографии надо куда прислать? Надо на сайт зайти pilotfm.ru, там есть прям раздел такой «Фото», да, конкурс. И да, вот туда фотографии свои, пожалуйста, складывайте.
1: Ну, ребята, ждем ваших фоток, присылайте, что там у вас в багажниках, видите, ну, можно прибраться перед этим, например.
0: Спонсор нашего конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
1: Ну, а теперь, ребята, информация для мужичков и для дам.
0: Так.
1: Хозяйственные парни... да. Сильнее возбуждал.
2: Конечно, еще, конечно. Значит,
1: ученые выяснили, что женская либидо заметно растет, когда домашние обязанности делятся поровну между партнерами. И когда Лана посуду моет вовремя. Когда заряжает в посудомойку. Что там даже?
0: А мой вот посуду прям моет. Я говорю, давай в посудомойку. Нет.
1: При этом, если мужчина полностью берет быт на себя и становится домохозяйкой, то уровень это страсти в отношениях просто наоборот падает.
0: А, да?
1: Да.
0: Подожди, почему?
1: Ну, то есть, когда поровну возбуждат, а когда он на себя все, все думают, а, прислуга.
2: Ой, да почему? Ничего не прислуга.
1: Прикинь.
2: Нет, значит... знаешь, как бывает, у меня вот чувство вины иногда, ну вот так, ненадолго поднимается, я вижу, муж гладит рубашку. Я такая думаю...
0: Чью, твою?
2: Ну, ребенку, например, или свою. И я такая думаю, ну я же мать, я же женщина, я должна за гардеробом следить.
0: А, ну ты еще и стилист, да, туда же?
2: Ну да, и вот он стоит на глаже. Думаю, или ребенок просит папу погладить его рубашку.
0: Но, не, ну если человек такая, любит это делать...
2: Ну кто любит вот, это нет, делать?
0: Вот
2: никто
0: мой
2: не любит
0: это делать. Он купил себе специальный утюг.
2: Что за утюг?
0: Доску гладильную. И вся глажка только на этом человеке дома. Все.
2: Это очень возбуждает, конечно.
1: Но он
2: также потом и тебя погладит.
1: Если только глажка, то смотри, вот уже посуда на нем, глажка на нем, полы на нем, потом приготовление пищи на нем, он тебе потом из дома и выгонит.
2: А помните, как было сексуально, когда мужчины выбивали ковер?
1: А когда они выбивали окна ковром? Не, ребят, погладить самому рубашки, там, свои какие-то вещи, да даже детям, это вообще не вломно.
0: Конечно, а что такого, да? Конечно, утюг в руки взял, там, что попадет.
1: Мои шмотки с тренировки, особенно хоккейные, никто трогать не будет. Вообще там.
2: Их и не гладят, знаешь.
1: Их сожечь проще. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Не стыдно?
7: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Я в Сочи! Погода супер!
11: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
12: Подробности на motivtelecom.ru.
13: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей? Да ну не верю.
14: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет. На Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
15: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.тенет.ру.
16: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
17: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
18: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
16: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
18: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
19: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
20: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета «Симоленд». Там есть все и даже чуть больше.
21: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
22: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готов. Вы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
25: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
26: ИП «Нортон Лысла Романовна».
27: Угарина П-320-665-80-017-95-74.
28: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.com.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
29: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
30: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-265-802-70-65.
31: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лим-Папо».
3: Итак, на связи у нас Маргарита. Она в авиакассах работает.
4: Конкретные... Остались в авиакассы?
3: Ну, это представительство авиакомпании.
4: Здравствуй,
3: Маргарита.
4: Авиакомпания.
3: Слушай, а что за авиакомпания-то?
4: Национальный перевозчик «Аэрофлот».
3: А, «Аэрофлоту» привет.
2: Привет, «Аэрофлот».
3: Че это?
2: А я люблю так «Аэрофлот».
4: Я тоже люблю «Аэрофлот».
3: Мне тут по работе вами вылетать в июне.
2: Они
3: в
2: кормят всегда.
4: Да, это кормим, обращайтесь.
3: Да, кормят-то
2: детям подарки,
3: понятно.
2: Да.
3: Я имею в виду, что мне в июне в Москву вылетать.
2: И
3: вот
2: что?
3: Я держу пальцы, чтобы нормально туда-сюда.
2: Ну, «Аэрофлот», конечно, кстати, редко переносит.
3: А это, видишь, нет «Аэрофлота», зависит.
2: Конечно, нет компании.
3: Я так скажу.
4: Да.
3: Против тебя сегодня Александр играет. Он военнослужащий. Сань, привет.
2: Здравия желаю. Привет.
3: А ты в каком звании, Саш?
5: Прапорщик.
3: За что отвечаешь? Что у тебя там? Горюче-смазочные материалы?
5: Да.
2: Слушай, а дети у тебя есть?
5: Дети, да, дочь.
2: Гоняешь их дома?
4: Все гоняют детей.
3: С канистрами.
4: Я вот тоже прапорщик.
3: А было бы прикольно, если бы пришел с работы. Так, две канистры взяла и быстро туда-сюда.
2: Вокруг дома, да?
3: Значит так, ребят, у нас для вас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Тот, кто наберет три правильных ответа, тот получит приз из нашей копилки. Так что соберитесь, я не знаю, там, привлеките родных, близких, чтобы помогали вам. Начнем. Мы утверждаем, что первое видео, которое появилось на ютубчике, называется «Я в зоопарке». Веришь, Маргарита?
4: Не верю.
3: Нет. А Саша?
5: Не верю.
3: Дальше.
2: Мы утверждаем, что каппинг – это коллекционирование кружек. Типа cup of tea. Каппинг. Коллекционирование кружек.
4: Верю.
3: А ты как считаешь, Сань?
5: Я не верю.
3: А теперь заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «профитроль» в переводе с французского – это «маленькая награда».
4: Верю.
3: Ты веришь, а Саша?
5: Верю.
3: Теперь разберемся, сколько правильных ответов набрали. Значит, первое видео, чтобы вы знали.
2: Это же такой известный факт.
3: Me and at the zoo. Так оно называлось. Я в зоопарке, если переводить. Опубликовали его 23 апреля 2005 года. И это был первый видос. Основатель сайта выложил.
2: Он до сих пор, кстати, есть на YouTube.
3: Да. Что тут вы промахнулись.
4: Я вот, конечно, сказала cup of tea, cup of кружка. В общем, это не коллекционирование кружек, но это относится от английского to cup. Это профессиональный термин, который обозначает дегустацию кофе. И там вот определяются характеристики, вкусовые, запахи.
3: Но с коллекционированием никак не связано.
4: Нет, к сожалению, Маргарита.
2: Сам процесс дегустации это. Так, ну и профитроль с французского, тут вы оба правы. Действительно, маленькая награда.
3: Ой, Санек.
2: Никто из вас профитроль сегодня не получится.
3: Жаль, не смотрел ты этот первый видос из зоопарка. Ну ничего, ребят, мы желаем, чтобы ваш день сложился сегодня хорошо. Вместе кричите «катапульта». Давайте, 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лим-Папо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лим-Папо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лим-Папо. Веселье не за горами.
11: А на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Интриганка и разлучница, выскочка, подлюка, гадина.
2: Это я,
3: Лина.
2: Доброе утро, 8:21 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. А вот потому что дожили, господа,
4: чего?
2: Нецензурная брань становится нормой в рабочих отношениях.
0: Опа.
2: Это показал опрос.
4: Это показало 3 минуты назад за эфир, да.
2: Россияне не могут работать без мата. Это факт. И в этом ходе опроса портала Superjob признался каждый второй.
4: А что такого?
2: Ну, в общем, мужчина ругается, конечно, чаще женщин, хотя... Аналитики отмечают, что сегодня какие-либо рабочие команды без использования нецензурных фраз скорее исключение. Ругань звучит и на совещаниях, и в повседневном общении коллег. Вот, может быть, в чатах еще как-то, знаешь, ну, тут, когда ты
4: пишешь, да.
2: Ты немножко сдержаннее. А вот, ну, можешь там какой-нибудь поставить смайлик, да, например. А вот, когда личное общение идет, там уже никто не скрывает свои
0: истинные отношения. А вот я в защиту скажу, а то люди налетели, там он тоже, я почитал, ой, да сколько можно, надо бороться за чистоту языка. Слушайте,
2: вот как начали бороться, так, мне кажется, больше.
0: Вот понимаете, вот эмоциональнее, короче, понятнее зачастую объяснить рабочую задачу невозможно. Невозможно.
2: Оценить вот обстановку невозможно.
0: Вот эта вот фраза «будьте добры», «пожалуйста, позвольте», еще что-то. Отметаем литературный
4: какого
0: язык.
4: Какого ты
0: да.
4: должен я?
0: Вот просто моментально задача ясна. Понимаете? А еще эти же выражения, они настолько емкие, понимаешь?
2: Хлястки.
0: Прям сразу бах, и все, и понятно, уволят.
2: Слушайте, я вообще не знаю. Это, короче, какой-то прикол, что, типа, новый тренд. Ну, он, конечно, завирусился в соцсетях и уже потихонечку перешел в реальную жизнь.
0: Это про что?
2: Как привлекать богатство. Помните, мы обсуждали это вот... Женщины делают рогатки.
0: Скажу Бентли, да, открываю ворота, вот это?
2: Но тут новый тренд. Значит, девочки, мальчики, мыть руки с солью и корицей для привлечения денег.
0: Это чтобы руки воняли?
2: Потому что соль якобы снимает денежные блоки. Они у нас вот они.
4: На руках, ага.
2: Да, а корица притягивает удачу. И говорят, ритуал нужно повторять 3 дня, представляя нужную сумму. Понимаешь?
4: Лям намываю, лям.
2: Да, ну вот да, моешь и приговариваешь.
0: За лям-то надо другое намывать, Наденька.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Территория.
8: Улыбка.
7: Стык.
8: Смех.
7: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: 3, 4, 5. У нас ставка 3,5.
1: Семья считает, надо брать.
2: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
3: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
7: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
11: Пирелли и Римакс. Что их связывает?
12: Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
13: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
14: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер». Для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
15: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
16: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Едем! Едем!
18: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
19: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
18: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
19: Новый мотосалон GSB Moto.
18: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
20: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
21: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
22: Это тебе не спортзал, нельзя.
23: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
24: Моя квартира, мои правила.
25: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Алло, кто это?
27: Это ты, из будущего.
26: Круто.
0: И где мы сейчас?
1: Где-где? Там, где купили апартаменты.
0: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
1: Еще бы! Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. На посту Сани находится. Как там, Саш?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, самая жесть обычно на ЖБИ у нас, да. И я напомню, что до конца месяца Малышевская развязка будет ремонтироваться. И из-за этого сейчас лютые пробки, конечно, в районе нее. От Мира опять пробка до практически Сыромолотова. В обратном направлении тоже каменные палатки стоят. Два моста Калины и подъезд по дублеру Сибирского тракта страдает жестко прям. Затруднения начинаются еще до Калины и финишируют только после Малышевской развязки. Если в сторону Егоршинского ехать, кучу времени придется потратить. Авария на втором мосту, затруднения на первом, а также пробка с базового усугубляют ситуацию в направлении Синих Камней и Жибайки. Также из-за этого вырос резко трафик по старому Сибирскому тракту со стороны Птичника и перед переездом возле Листеха, Восточная в Нагрузе, с самого утра в районе Первомайска и Ленина, а также в направлении Куйбышева и Декабристов придется прилично постоять. Затруднено движение на Уралмаш, потому что там тоже ведутся дорожные работы. Машиностроители Баумана, Победы, Космонавтов, район Артинской и в направлении Уралмаша перед Турбинной тоже уже скопление есть. Эльмаш, ну, как бы стандартненько, выезд по Шевской перед фронтовых бригад. Бакинских комиссаров, еще одна пробка в районе Кировградской и до Победы. Если ехать со стороны Белой башни, затруднения в обратном направлении. Донбасской автомагистральной, от Бебеля Таватуйская. Серьезный хвост опять торчит по Халтурино со стороны Технической. Затруднения в направлении вокзала. И вот как бы сложный трафик в этом районе точно будет сохраняться первые там хотя бы два часа. Затруднения также продолжаются на Серафима Дерябня Шаумяна в оба направления. Академ, выезд в районе Краснолесья, а потом через кольцо до Бардина. Почему? Потому что там в районе больницы постоянно вклинивается правый ряд. Затруднения в движении на всем протяжении Московской через юго-запад до улицы Щерса в районе южного автовокзала Щерса, Белинского в направлении центра, хотя на Белинского заложили асфальтом участок в районе Большакова, так что нормально, проехать можно. И перед Московской горкой стоит улица Куйбышева. Еще одна, кстати, пробка, которая сегодня подросла до Дворца молодежи, это со стороны Челюскинцев, практически от моста весь участок придется выстоять в направлении Московской. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
5: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица. Реформа 1». Мы принимаем ваши звонки 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто-то уже на связи у нас есть. Доброе утро. Алло. Жаль, сорвался человек. Оставайтесь на связи, господа. Если вы двигаетесь, то лучше вообще остановиться, хотя сейчас полгорода стоит. 237-104 – это прямой эфир. Дозванивайтесь с вопросами об автомобилях и на автомобильные темы. Кто уже есть у нас? Алло.
6: Алло.
2: Да, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Сергей зовут. Хотел похвалить Шкоду Октавия А5. Это прямо лучший автомобиль поколения.
2: Да, поколение крепкое получилось. Атмосферники, самые простые. Единственные жалобы были только на отопители. То, что типа слабо стекло отходит, там еще что-то. Ну, ребят, у разных производителей
6: разные. Нет, моторчик поскрипывает чуть-чуть. Крыльчатка моторчика где-то раз в два года снимаю. На машине уже 12 лет двигаюсь. Прямо она лучшая. Лучше нее только Lexus, наверное, будет.
2: Ну, в своем классе, я скажу так, это один из таких, ну, нетленных вариантов. Просто раньше все смотрели только на Короллы, понимаешь? Такие, типа, вау, вот это прямо вообще, там, какой-нибудь 120-й. Вообще не ломается машина.
6: Но в нее не влезет ничего. Вот в чем проблема. Я в Шкоде трешку перевез. То есть вот прямо разобрался, засунул и перевез.
7: Ну, этот такого еще кузов лифтбэк, плюс еще варианты, которые были с продолжением. Второй Rapid тоже, в принципе, неплохой вариант.
6: Ну да, да. Но опять же Шкода.
7: Ну да, да, да. То есть как бы вот почему-то шкодные варианты, они были такими очень удачными в плане именно надежности и простоты. Но, как бы вот честно, после изменения машина вообще поехала. То есть рестовая версия после А5, когда вышла, это вообще два разных автомобиля. Просто.
6: Но там же движок, по-моему, турбированный.
7: Конечно. Нет? Там уже все, турбовая история.
6: Это коробки. Лишняя деталь, которая ломается. Чем машина проще, тем меньше в ней ломаться.
7: Ну да, тут я с тобой соглашусь. Ну не всем, видишь, такой бронебойный вариант нужен. Нужно все-таки и удовольствие типа получать, и в динамике хочется выиграть.
6: По мне вот машина так хороша, которая не ломает. Вот она ездит, и отлично, в нее не лазишь, ничего. Она тебя с точки А до точки Б довозит, все классно.
7: Ну что ж, спасибо тебе за похвалы, спасибо и статистику. Вам. Удачи, и пускай машины дальше радуют. Следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир, поэтому звоните, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Доброе утро.
8: Саша, доброе утро.
7: Да, привет.
8: Пожалуйста, новый RAV4 26 года и Wildlander Toyota. Ну, я так понимаю, в принципе, одна машина.
7: Да,
8: чем
7: да.
8: отличаются, как тебе они?
7: Слушай, вот положа руку на сердце, я намного большего ждал за эти деньги. Понятно, что дома они стоят относительно тех денег, которые просят здесь, но фигню. Потому что больше половины автомобиля ты платишь там утилей, налогов и доставки, грубо говоря. Поэтому вот, если мы смотрим типичную схему с вариатором на двушке, ну окей, ладно, я как бы соглашусь, да, вариант рабочий, но, пардоньте, ребят, за эти деньги можно купить намного интереснее, быстрее, гарантийку и так далее. Да, это будет не RAV4 и не Toyota, это будет Китай. Но конкуренцию в этом классе, что CR-V-шкам, что RAV-ам четвертым, они очень лихо составляют. В бюджете 4-4,5 миллиона рублей вы очень много сможете выбрать машин. Прям реально. Даже уже интересных с гибридом. Значит, что касается двушки, вот этого сочетания. Но если в предыдущих версиях очень интересно играли, то есть 2-2,5, а потом уже уходили с мультитерейнами там и так далее. То есть как бы ты как потребитель понимал, да, за рыбу деньги, как говорится. То сейчас для меня, кроме дизайна снаружи, который очень похож на тех же китайцев, и кроме дешевого пластика внутри, за 4 с лишним миллиона рублей, я что-то расстроился. Вот прям сильно. CR-V-ха еще хуже внутри. Если так, вот по-хорошему. То есть брать машину за такие деньги с таким пластиком я себе позволить не могу. Не настолько я люблю RAV4. Но знаю, что пользуются спросом на них прямо как на горячие пирожки, даже с доставкой там из-за рубежа прыгают люди. Красивенько выглядит. Но опять же говорю, что тенденции вот этой моды мы все видели. И откуда ноги растут, тоже понимаем. Все друг на друга смотрят, все друг у друга перерисовывают. Мне понравилось то, что у них оставлен был мотор 2,5 гибридный, но в цене это просто термоядерно дорогой вариант. Вот это прям...
8: Там уже прям...
7: Да, там космос просто. За эти деньги электричку можно суперсовременную купить и вообще экономить, понимаешь? Спасибо тебе большое за разговор. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Кто на связи? Алло.
9: Алло, доброе утро.
7: Да, привет.
9: Подскажи, пожалуйста, Honda Civic 11-го поколения, которые пошли там с 22-го или 23-го года.
7: А вот тут, кстати, вот в отличие, допустим, от CR-V-хи, есть за что похвалить. Во-первых, да, он футуристичный. Они обратно вот к этой теме своей с удовольствием возвращаются. И внешность до сих пор продает эту машину. И она не теряет своей, как бы, вот свежести. Но знаю многих ребят, которые смотрели конкретно там, допустим, Civic'и более-менее свежие, а потом пересели на Везель, прикинь.
9: Там моторы другие.
7: Да,
9: там
7: я согласен. Но да, ну вот как бы ребят знаю, которые стояли, выбирали и так, и сяк, и сравнивали, и то, и сё. А потом по итогу все равно сели на более такой покрупнее вариант. Мне ближе моторы, вот которые у них там полторахи, 180 лошадей. Вот он прям динамичный, интересный. какая там, EX, по-моему, у них комплектация была интересная. Вот.
9: Да, там максималка,
7: да. Да, но на вариаторе. Цена вопроса, да, смутит многих, но если ты любишь, допустим, там, седаны, вот я знаю, ребят, или хэтчи, да, пожалуйста, заряженный хэтч есть, и он едет, потому что даже китайцы предлагают там 1-2 варианта только в этом классе. Ну и плюс-минус примерно такие же деньги.
9: Ну да, вот есть. Ну, просто насчет вариатора как-то.
7: Вариатор, а ты знаешь, у кого-то стоят. Видишь, у кого-то вариатор вызывает вопросы, у кого-то роботы, у кого-то автоматы. Тут кто как эксплуатирует, во-первых. Во-вторых, идеального сочетания не будет. Здесь хотя бы он более-менее динамичный.
9: Понятно, спасибо.
7: Спасибо и тебе, удачи в выборе, друзья. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
10: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
11: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Реклама.
12: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
13: Я выбрала квартиру в квартале Нашевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал Нашевской. Там, где начинается счастливое детство.
14: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
16: Подробности на badenlandru. 0+.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смесь.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
15: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
16: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
15: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
17: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 51 минута.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. Привести в порядок подвалы, подполья, цокольные этажи многоквартирных домов. Такие письма от регионального госжилнадзора получили свердловские управляющие компании ТСЖ. Они в соответствии с указом губернатора должны привести такие пространства в порядок, чтобы можно было принять жильцов при ракетной угрозе и атаке беспилотников. Чиновники требуют, чтобы УК и ТСЖ обследовали подвалы, паркинги, оценили, чего не хватает. Они должны установить там лавки для сидения, завести огнетушители, обеспечить доступ к технической и питьевой воде. Одновременно департамент просит жителей убрать из коридоров, подвалов и на путях эвакуации личные вещи, которые мешают пройти к укрытию, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге отремонтируют участок улицы Тверитина от Степана Разина до Чапаева. Работы начнутся уже в июне, продлятся все лето. Там поменяют асфальт, сделают сквозное движение, сейчас там тупик, установят светильники, живые изгороди и клумбы, рассказали в мэрии. Лето на площади стартует в центре Екатеринбурга уже 23 мая. К этому дню на площади 5-го года смонтируют настилы, установят клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также появится архитектурная подсветка с разными сценариями. Следующие длинные выходные ждут россиян уже через месяц. Короткая рабочая неделя пройдет с 8 по 11 июня, а на пятницу, 12 июня, назначен выходной в связи с празднованием Дня России. Будем отдыхать 3 дня подряд. Следующие праздники уже в ноябре. Кстати, День народного единства 4 ноября выпадает на среду. И в конце года последняя рабочая неделя продлится с 28 по 30 декабря, а 31 декабря, это четверг, будет выходным. После 31 декабря россиян ждут длительные новогодние каникулы, пишет Урару. Организаторы объявили дату церемонии 69-й музыкальной премии Грэмми. Она состоится 7 февраля 2027 года на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Номинантов объявят 16 ноября. Финальный этап голосования пройдет в декабре-январе. Доллар 73.34, евро 85.90.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: Лето снаружи, лето внутри.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 25. Облачность, правда, сильная, но без осадков. С осадками обещают в Североуральске и Вывделе температура плюс 21-23.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
13: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:09 в Екатеринбурге за окном плюс 14 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. 14 мая, четверг на календаре. За окном стремительно теплеет. Плюс 14 пока.
1: Да, действительно, становится теплее. Люди уже, смотрю, куртеечки потихоньку на руку повесили, ходят в эфире.
0: Пока расстегнули только.
1: В эфире с вами катапульта на радио «Пилот», Мороз, Новочи, Стрела. Всем привет. И мы готовимся к хорошему, такому классному, на самом деле, розыгрышу. Я очень радуюсь за людей, которые... уезжают прям, вот прям уезжают отдыхать за наш счет. Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно до 23 мая. Значит, чтобы стать участником, надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104.FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу, отметить в комментариях одного друга, с которым ты поедешь.
0: Да, и главное, не забывайте, что у вас должен быть действующий загранпаспорт, прям проверьте перед розыгрышем. Ну и один участник, один комментарий, страница открыта ваша ВКонтакте обязательно, на ней не должно быть одних рекламных репостов, то есть страница живая, вы должны вести эту страницу. Тогда мы, конечно, вас в участники обязательно
2: запишем,
0: да, конечно. Ну и 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих на выходные в Тбилиси. Ну и спонсор конкурса — строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева Елена Игоревна.
1: Ребята, сейчас информация просто, ты знаешь, это час туда, час сюда. Значит, тут москвичка через суд добилась фиктивной, но по документам, смерти кормилицы. Ну, то есть судились за алименты.
0: Так.
1: Бывший муж на отказ вообще не захотел платить. Угу. Мужчину не могли найти с 2021 года.
2: Нет,
1: скрывался.
2: Как он тогда отказался?
1: Поэтому она добилась признания его умершим.
2: А теперь, он-то жив, на
1: да,
2: самом деле.
1: Он жив, просто гасится. Теперь сын получает пенсию по потере кормильца, а сам покойный в кавычках отец не может вообще никакую трудовую деятельность вести
2: так
1: по своим документам официально. Если мужчина вдруг неожиданно воскреснет, ему придется выплатить аж 1,5 миллиона рублей накопившихся алиментов, компенсировать государству еще и выплаченную пенсию. И, в принципе, я считаю, это вообще
0: правильно,
1: очень крутой механизм борьбы с укрывенцами такими.
2: Согласна.
1: Потому что если человек не готов детям отстегивать, это его проблемы.
2: Умри. Или он думает, что, может, он поменяет паспорт там на другое имя, и вот оно все началось. Нет, там не так все просто.
1: Даже пол теперь не сменит, понимаешь?
2: А может, только пол сменит?
1: Уже все, уже не канает.
0: Все, не живой.
1: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните. Ну и, конечно, отвечайте на вопросы, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор по «Тбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
10: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
9: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый.
9: Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
8: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать. Приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: ООО «Екатеринбург». Огарден 108-667-1008-907.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов 13 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП Норден Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
3: На связи у нас Яков. Занимается открытием магазинов новых. Здравствуй, Яков.
4: Яков?
5: Добрый день.
3: А это что, сеть какая-то торговая, ритейл или что это?
4: Или ты ключом приходишь, открываешь?
3: Я тебе скажу, в Норильске увидел первый раз в своей жизни аэропорт с замком, который открывают в 6 утра женщина, да.
2: Ну так все-таки.
3: Яш, в итоге, ну что ты делаешь-то?
5: Я работаю в федеральной сети «Читай город», езжу по России, открываю новые магазины.
4: Ну все ты, читают, да.
3: У тебя пальцы-то зализаны, поди.
2: Ну ты сам любишь почитать?
5: Ну, скажем так, не сильно.
4: Некогда.
3: Мы думали, ты там что-нибудь посоветуешь, там посоветовал бы какую-нибудь книжку хорошую.
2: Нет?
5: Ну... К сожалению, нет.
2: Ну ладно.
3: Да нет. Он в основном читает стопудово всякие спецификации.
2: Да, договоры и прочее. Там. Так, ну ладно, давай, мы сейчас с тобой поиграем. Сегодня для тебя три вопроса про Египет.
3: Ух, мама.
5: Ого.
3: Ты вообще там был когда-нибудь?
5: Один раз.
3: Ну что ж, придется вспоминать, что ты помнишь о Египте. Итак, три вопроса, ответишь правильно, приз твой.
2: Ну, первое, назови нам столицу Египта.
3: Ой, сложно.
5: Каир.
3: Ну, не Александрия ли?
2: Не Порт-Саид? Каир, да. Каир,
3: ну что, действительно, это правильно. Вот у меня одно было впечатление о Каире. Это один из немногих городов, в котором практически нет светофоров, и все как-то разъезжаются.
2: А дальше идем. Какая птица является национальным символом Египта?
3: Степной орел, пустынный ястреб, египетский феникс.
5: Феникс, наверное.
3: А он был египетский феникс такой. Прям можешь его описать? Как он выглядел?
5: Что-то приходит из пламени, не помню.
3: Пламени приходит.
4: Из сказок.
3: Ты как в битве экстрасенсов, ей-богу. Да, что-то да. Идет мне там из пламени. Ты там Юр пальцами машешь возле телефона рукой. Ну давай, в итоге, кто? Феникс египетский, пустынный ястреб или степной орел? Кто у них такие... Национальный символ.
5: Ну, пусть будет степной орел.
3: В Египте столько степей.
4: Выйду, смотрю, степь.
3: Суслики, да я.
2: Ну, что вы издеваетесь на человека?
3: Ты голову-то включи, Яш. Ну, ты что?
5: Давайте ястреба.
3: Ястреба все-таки, да? Степного, ой, пустынного. Не, ну, на самом деле, я тебе скажу так. Один из перечисленных тобой вариантов был правильный, но мы поржали. Я даю подсказку. Больше подсказок давать не буду.
2: Ну, ладно.
4: У меня просто нет ответов перед собой. Я сама.
3: Феникс египетский, ястреб пустынный, орел степной.
2: Раз, два, три, ответ.
5: Пусть будет феникс, не знаю.
3: Ну, все-таки ты на фениксе. Нет, к сожалению, феникс неправильный ответ.
4: Неужели степной?
3: Жаль.
4: Я сейчас открою, я не могу.
3: Мы тебе желаем хорошего дня, Яш, и удачных открытий магазинов. Следующий звонок примем. 237-104.
2: Алло.
3: Кто на связи? Алло. Алло.
2: Ну?
3: Ну, кто-то разговаривает с нами уже там, нет? Алло.
2: Привет.
3: Да, здравствуй, как зовут тебя?
6: Антон.
3: Ну и какой считаешь правильным ответ, Антон?
6: Да, конечно, орел.
3: Орел степной, да.
4: Как он?
3: Вообще, как мы на самом деле вообще? Сами в шоке, потому что степей там как
2: он, причем, изображен на государственном гербе страны на флаге,
3: да.
2: Понимаете?
3: Если что. Да, Антон.
2: Так, надеемся, дальше будет попроще.
3: Не, ну ладно, у них
4: это
3: хотя
4: можно
3: бы
4: было на третий, конечно.
3: Ладно,
4: это
3: у них
4: сложно.
3: Хотя бы калашников не изображен, как у некоторых стран.
2: Итак, какое место в мире занимает река Нил по протяженности?
3: Первое. Второе или третье?
4: Тут географию включать надо.
3: Ну, тут это на самом деле так достаточно просто. То есть тройку самых крупных рек надо вспомнить из географии.
2: Ну?
6: Если не ошибаюсь, первое место.
3: То есть он самый протяженный по километражу?
6: Да.
3: Ну, тут мы твой ответ принимаем. Нил протяженностью почти 7 тысяч километров, там 6852 километра. Представьте себе, да, какая река большая
4: течет.
3: И длинная. Течет. Но он всего лишь второй. Потому что первое место, дружище, это Амазонка, конечно. 6992 километра.
4: А на третьем Миссисипи.
2: Да.
3: Миссисипи.
4: Мы так и называем.
3: Антон, ну ничего страшного. Запомнишь зато. Кричи катапульта. Ну и хорошего дня. Давай. 3-4.
6: Катапульта!
1: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
7: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
8: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
9: ИП Нортон Лышлер Романовна.
10: УГРН по 320-665-80-017-95-74.

0: А это тем более правда.
1: Лина.
2: Это я.
0: Неправда, залезешь я сегодня. Вообще просто.
3: Ну, с Бигудёй мы тебя тоже видели.
0: Да. 9:23 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И увлечение пластическими операциями конкретно бьет по боеготовности армии Южной Кореи. Вы себе даже не представляете. Там вообще в Южной Корее люди прямо ждут 18-летия. Им дарят на 18 лет сертификаты в пластическую
4: хирургию. А что они
0: делают? И глаза, и нос. Они все меняют. И вот, молодые солдаты делают себе пластику прямо во время службы. И командование, конечно, от этого не в восторге, но они не могут это запретить. Короче, парни откладывают зарплату, которую им, кстати, недавно подняли, и тратят деньги, чтобы сделать новое лицо. Клиники возле военных прямо активно заманивают срочников всякими акциями, скидками, и в итоге командиру приходится отстранять солдат от тренировок, потому что там он сделал нос, а у него отеки после пластики, там, допустим, после пластики век или там после пластики носа.
4: Не, ну понятно, что он еще и за счет своей, как бы, службы берет выходные.
0: Да, и ситуацию еще усугубляют. Угу. Родители, которые требуют отмазывать сыновей от учений и вот ради безопасного восстановления, вот у меня же вот он восстанавливается, сыночка. В результате военным, которые не фанатеют от пластики или еще сделали ее до армии, приходится пахать за двоих. Ну вот так вот, да, представляете? И
4: ужас.
0: Очень серьезно это все складывается.
4: Вот ведь проблема-то какая в армии
0: армия,
4: у них,
0: да.
4: А?
0: Ага.
4: И богу.
0: Зато служить должны все вот эти вот GBTC, они же все отслужили уже сейчас.
4: Да я себе прям представляю там, конечно, службу-то, ну, как в этих кей-поп-охотницах.
5: Ты мой мир, сладенький эликсир.
0: Слушай, как у тебя получилось.
3: Самая сладкая армия мира, да.

0: Елки, ей-богу. Если они еще с такими же прическами на плац приходят, ну это все.
1: Зато наши российские мужики, которые пахнут, виновники...
0: Что ты?
1: Оказывается, как выяснили ученые, виновники большинства ссор в парах. Я думала, там деньги, зарплата, ну, это бытовуха. Нет, ну вот вонь. Оказывается, прошлые девушки рассказали, что чаще всего конфликтуют со своими любимками из-за того, что те воняют. Вот тут вот что-то, постоянно какой-то запах. Вот, и... Как вы считаете? Нет?
0: Ну,
1: есть такое?
0: Я иногда, честно, открою тайны.
1: No. Сейчас, да, сейчас будет из душевой тайна.
2: Да, давай.
1: Из раздевалки. Чего
0: из душевой, из раздевалки?
1: Из своей
0: душевой. Из более общественных мест тайны. Я иногда прямо вот мимо меня человек в зале проходит, и у меня только один вопрос.
2: Ну, это же не твой любимка.
0: Ну, это... У меня другой вопрос.
1: Слушай, он чей-то ведь любимка,
0: да.
1: Понимаешь?
0: Как же ж тебе...
2: А вдруг ей нравится?
0: Что?
2: Этот
0: вот
2: запах.
0: Этот запах?
2: Ну, тебе не нравится, у каждому же свои запахи
1: если
2: нравятся.
1: Если бы тебе нравились мужские запахи, Саша, мы бы тебя...
0: Нет, есть люди просто вне зависимости от пола, которые приятно пахнут.
2: Тебе нравится, как пахнет твоя жена? Вот.
0: Да?
2: Ну,
0: а что?
2: Все хорошо.
0: Но после дождя. Слава богу, не пахнет, как качок в качалке.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Весна.
6: Встречи с друзьями.
5: Отдых и путешествия.
6: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
5: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
6: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставим. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
8: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекгроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская, 11/4. Телефон 388-04. «Джекгроб».
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
17: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
18: Купия мода. Просто набери 380-8686.
19: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
20: Акция до конца мая 2026 года.
21: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77. На посту Санек, как там с пробками?
2: Доброе утро, дорогие друзья. По-прежнему продолжается жесткач в районе Калины и в районе Каменных Палаток, а также развязки Малышевской, но хотя бы дублер Сибирского тракта в направлении Егоршинского после Калины поехал побыстрее. Затруднения в движении от Мира до практически Малышевской развязки и в обратном направлении Сыромолотова-Высоцкого также подстаивает подъезд к Калине по дублеру, а дальше полегче. Затруднения на Старом Сибирском тракте тоже из-за всех перекрытий и ремонтов в направлении переезда Илистеха, сложности на базовом, на первом и втором мосту Калины. Восточная перегружена в направлении Первомайской от Малышева и в обратном направлении от Малышева до Декабристов стоять. Я уже устал, язык чесал говорить о том, что там надо два ряда хотя бы прямо сделать. Но правда, из-за этого ведь вся проблема. Затруднения в движении на Машинной и на Белинского примерно одинаковые в направлении Фурманова. По-прежнему еще Московская от Волгоградской до Щерса страдает. И, кстати, сегодня подстаивает объезд Волгоградской в направлении Амундсена. Затруднения в движении на куске объездной от Московской развязки с Московской до Ювелирки. Затруднено движение при съезде с кольца и на участке Серафимы Дерябиной в районе Бардина, а дальше туда еще перед Шаумяна. И сегодня прям по жесткой стоит улица Куйбышева от метро Геологическая в направлении Московской Горки. Уралмаш тут отдельная тема. Тут как бы когда сделают асфальт, будет полегче. Поэтому машиностроителей Кировградская, Победы, Космонавтов, все это в районе метро Уралмаш. Крепитесь, друзья. Пашевская пробочка перекочевала к промышленному проезду. В остальном и целом Халтурина в районе Готвальда еще напрягает. А так, движение рабочее, поэтому двигайтесь аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: катапульта.
1: В общем, должны работать трезвые.
2: Утреннее шоу.
1: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 9:41 в Екатеринбурге.
4: Дорогие друзья, если вы еще ни разу не были у нас в трансляции, подключайтесь. Сайт pilotfm.ru. Там есть кнопочка «Смотреть» с главной страницы. Прям жмем, видим картинку, определяем, что на фотографии лишнее, и дозваниваемся по телефону 237-104 прямо сейчас.
3: Спонсор конкурса ООК «Баден Групп», термальный комплекс «Баден-Лен», дублер Сибирского тракта 2.
4: Есть. Сорвался. Да что ж ты будешь делать? Ребят, кто открыл онлайн-трансляцию, уже определил, что лишнее на этой фотке, пожалуйста, звоните.
3: Алло.
5: Здравствуйте.
4: Приветствую. Как вас зовут?
5: Александра.
4: Тезка.
3: Ну и что лишнее? Саша, да.
4: Саш.
5: Арбуз.
4: Ну, слава хотя, богу, что не я.
3: Да. Хотя очень надувной даже гармонично
6: на мячик, да,
3: смотрится.
6: Кстати, как будто бы мячик такой сейчас.
4: А там мячик и был.
6: Играть. Да? Слушай, да, ну, Саш, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2500 в Баден. А в Баден-Ленде есть бар у бассейна и семейный ресторан с европейской и русской кухней. Правда говорю, будь здорово.
4: Ну, спасибо. Мы-то бара пробовали.
6: Да, кстати.
4: Ну, вообще подплывает.
6: Там даже есть пиво.
4: Значит, Саша, кричи катапульта и не клади трубку. Объясню, как все забрать. Давай, 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
12: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
7: Это не художественная галерея. Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
12: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смеси.
15: Анна, вы просто песня.
12: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
17: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
18: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
17: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
18: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: А вот сейчас будут новости в эфире «Радио Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы по решению иностранных судов без участия России или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел уже второе и третье чтение. Следователи проводят проверку по факту падения 4-летнего ребенка с 15 этажа высотки на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Ребенок в реанимации, его прооперировали, состояние стабильное. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоисетский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении 2 эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». Опрессовки в Екатеринбурге начнутся со следующего понедельника. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. Организаторы Евровидения заглушили на видео выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Зрители в зале кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». До конкурса организаторы клялись, что юбилейное 70-е шоу будет площадкой свободы, равенства и братства. На записи прямой трансляции слышно, как один из зрителей кричит слоган в защиту Палестины, а в ролике в официальном канале слогана уже нет. Этот факт цензуры некоторые фанаты Евровидения сравнили с изгнанием из финала нидерландского артиста Йоста Клейна, который в 2024 году признался в симпатии к России и лишился права участия в конкурсе, сообщает телеграм-канал Мэш. Во время летних каникул школьников важно не перегрузить отдыхом. Следует выбрать разумный объем развивающих занятий, отдыхать всей семьей и помнить о режиме сна, говорят специалисты. Важно оставлять время для чтения и настольных игр. Каникулы в большинстве российских школ начнутся через неделю. Доллар 73.34, евро 85.90.
3: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nastrochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: Мне все надоело. Лето подавай.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 25. Облачность, правда, сильная, но без осадков. С осадками обещают в Североуральске и Вывделе температура плюс 21-23.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: Покупайте новый «Экзит» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
15: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Экзит-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
16: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Экзит» в ИКС 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Exceed. Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. 14 мая, четверг на календаре. Начинается в городе лето. Плюс 16 сейчас показывает.
1: Занимайте лавочки.
0: Когда ты придешь на шортах на работу?
2: Да я вот не знаю, наверное, завтра на велике поеду. Я хочу, у меня там...
0: Что?
2: Стиль поменять на велике. Я заказал два комплекта
0: опять
2: покрышек. Вот не знаю, не велик, а покрышки белые или коричневые.
1: А коричневые ты себе-то купил эти самые,
2: кого?
1: Как они, велосипедки?
0: В обтяжку.
2: С подкладкой под одно место, да?
1: Да.
2: В эфире с вами остросоциальная передача.
1: Да.
2: Утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Новыч и Стрела. И, друзья, мы тут не только шутки шутим. У нас же есть еще и серьезные, добрые дела. У нас есть целый раздел «Забота пилота» на сайте pilotfm.ru. И вот сейчас на нашем сайте в этом разделе есть информация о мальчике. Это Андрей Уваров. У него очень серьезный диагноз, прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И там сумма, конечно, на лекарства просто астрономическая, почти 250 миллионов рублей.
0: Но мы сейчас,
2: частичный
0: сумму.
2: Сбор в размере 5 миллионов сейчас ведем для того, чтобы лечение в клинике, которая находится в Объединенных Арабских Эмиратах, пройти. К сожалению, клиник таких в России нет.
0: Да, эти деньги как раз будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. То есть вы представляете себе, какие суммы?
2: Да, то есть
0: суммы?
2: Это прямо вот расходы есть еще накладные, плюс ко всему. И сбор средств с нами ведет фонд «Анна-Мария». Вы можете почитать полностью всю информацию, всю документацию, посмотреть, удостовериться в том, что это действительный сбор, и он работает. Сейчас можно зайти, сайт pilotfm.ru, раздел «Забота пилота».
0: Да, кнопка «Помочь». Нажимайте и все читайте подробнее.
2: Теперь полезная информация для тех, кто пользуется общественным транспортом. На 3 дня у нас изменит движение трамваев из-за ремонта путей в Екатеринбурге. Работы будут проходить с 16 по 19 мая на участке от остановки Уральский федеральный университет до конечной 40 лет в ЛКСМ.
1: Жибайка,
2: Изменятся маршруты номер 8, 12, 13, 15 и 23. Временно пойдут они по другим улицам. Также для автомобилей полоса закроется целиком.
0: Это трамваи.
2: Это я про трамваи говорю.
1: Там на мосту, делается?
0: Там не только мост задействован. Вообще в городе очень много ремонтов сейчас. И, кстати, помните, мы всегда сокрушались, что в сентябре начинаются ремонты.
2: Да,
0: в этом году раньше. Еще ведь собираются на Куйбышево тоже менять схему проезда из-за того, что будут делать подземный переход.
2: Да, и там будет закрыт участок возле УГМК арены. Прям сразу вам скажу, это самая пробочная улица в центре города. И вот
0: надо заранее просто смотреть. Вот собираетесь выходить из дома, открывайте карту, ребят.
2: Хотя бы приложение посмотрите.
0: Да.
2: И будет проще. Ну а сейчас мы будем принимать звонки, потому что впереди у нас игра «Секундомер». 237-104 наш номер телефона. Звоните, угадывайте песню, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Ануфриево 57А. Условия акции по телефону 385-85.
6: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Пайна. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
7: Едем! Едем!
8: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
9: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
10: свой сервис.
8: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
9: Новый мотосалон GSB Moto.
8: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
11: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
16: Завтрак от 259 рублей.
17: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
18: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
19: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 13 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ООО «Автобан Березовский плюс», официальный дилер «Белджи».
3: На связи у нас Ольга, домом занимается. Здравствуй, Оля.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Домохозяйка, да?
3: Пиши, да, свои будни. Что ты сегодня делаешь? Какие задачи?
4: Сегодня, ну, там, справки надо в поликлинике детям забрать.
3: Это там лагеря же, да, вот эти сборы там.
2: Благополучие эпидное.
4: Да, да.
3: Эпидное. Слушай, а это, куда детей отправляешь? Ну, если не секрет, какие лагеря?
4: Ну, не в эти, не в муниципальные.
3: А почему?
4: От, ну, куда тренироваться ходят.
3: А кто у тебя, какие секции?
4: Тэквондо, плавание.
3: А плавание это куда вы отправляете?
4: Плавание, они куда-то в Башкирию ездят.
2: О, да, знаем. У нас тоже дети ездят. Добиралась.
3: В Башкирию у меня сын поедет скоро совсем. Вот в июне, в начале, да, тоже по плаванию. Слушай, так а вы не с Новоселовыми едете, случайно?
4: Ой, там папа занимается, он знает тренировки, я даже не знаю, если честно.
2: Вот отлично, да, распределили. Маме
3: чисто, знаешь, это, как это, как в отдел.
2: Плавки только посушили, и все.
3: Плавки суши, справки делай. Сейчас поиграем с тобой, у нас есть песня, мы взяли 10 секунд популярных, и из этих 10 только одну тебе даем на выбор, какую по счету возьмешь.
4: Давайте четвертую.
3: Она 3 раза прозвучит, это 4 секунда. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Итак, первая попытка, поехали.
5: Стучится в дом.
3: Стучится в дом.
2: Еще раз.
3: Вторая попытка.
5: Стучится в дом.
3: И третья.
5: Стучится в дом.
3: Сложная секунда, чтобы угадать прям всю песню, но...
2: Я бы вспомнила.
3: Да.
2: Я любила эту песню сильно.
3: Ну...
4: Это что-то, по-моему, про одинокий голубь.
2: Да.
3: Да.
2: Да. Да, он. А кто ее поет?
3: Вот это да.
4: Одинокий голубь. Блин, ее там перепели еще много.
2: Нет, ну мы загадали оригинал.
3: Да.
4: Одинокий голубь.
2: Там одно имя у нее даже.
4: Яна, нет?
2: Яна?
3: Да, молодец!
2: Все, ты достала этот файл.
3: Вообще, сам по себе оригинал тогда просто натворил такого фурора. И все пели, и во дворах даже под гитару пели. Вот так это звучало.
5: Одинокий.

0: Мы, кстати, сразу после конкурса поставим, не оригинал, конечно, а более современную версию. Диджея Жукова есть такой, да, он любит поднимать Оля. Все старенькое.
1: Оля, ты молодец. Значит, мы тебя поздравляем, и у нас есть призы. Сейчас выбираю, у нас есть билеты в Континент Синема, в ТРЦ Алатырь, сходить кино, посмотреть за наш счет. Билеты на дискотеку 90-х. 16 числа, уже вот в эти выходные, в 23:30 фабрика Event Hall, там будет играть хиты, оторвешься. Есть билеты в музей изобразительных искусств, тоже оторваться. Значит, есть сертификаты в салон Дископрав на 1000 рублей, в парк развлечений Радуга Ленд. Чего хочешь?
2: Давайте за эфиром, наверное, побудем.
1: Тогда кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
2: Катапульта!
3: На Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Я люблю больше у нее чек распаковка.
4: Да.
3: Так, значит...
4: Снимай пруфы какие-то.
3: Да. Слушайте, ну что снимать? Каннский кинофестиваль стартовал 12 мая. Это вам не рилсы от Нины. Значит, ну, понятно, что красные ковровые дорожки, все красивые, ну, не все, но местами. Ну, в общем, но самое интересное вообще... Все, ради чего все это, конечно же, кино. И вчера Питер Джексон получил почетную золотую пальмовую ветвь на церемонии открытия. Награду ему вручил Элайджа Вуд, значит, ну, который сыграл во «Властелине колец», естественно, главную роль. И Питер такой, ну, мне еще стоит понять, почему я получаю золотую пальмовую ветвь. Я не тот человек, которому обычно дают золотую пальмовую ветвь. Да, серьезно? И такое бывает у таких режиссеров, что у него синдром самозванца, по сути. Ну, или прям безумно-безумно скромный. Но Элайджа Вуд, он такой смешной, он же в такой смокинге. Он же играл «Хоббита», а жена у него... Она у него продюсер. Вот. И она выше его.
4: Как-то наоборот у них все сложилось.
3: Да-да, она выше его, она его крупнее. И она на открытии, короче, была в таком красном платье, которое не прямо грудь, ну, очень
4: некомпрометально. А он ей прямо носом туда
3: мог уперить. Да-да-да-да-да. И они оба такие смешные. Но весь вайб, то, что они хохотали, то ли... Короче, они хохотали просто бесконечно. И они, ну, чувствуется, что они им кайфово вместе. Вот это самое главное, что все, знаешь, на таком серьезе, красная ковровая дорожка, я вот так вот.
5: А эти вышли.
3: А эти вышли вообще, хохотунчики, что-то их пробрало. Ну, в общем, нормально. Гармония и позитив. Вот что... Чем владеет мир? В общем, известно, что на конкурсе покажут фильм Андрея Звягинцева. Первый фильм за 9 лет. Раньше.
4: А что за кино?
3: Фильм «Минотавр». Как известно, Звягинцев чудом выжил после там ковида. Сейчас он живет за границей. И «Минотавр», мало об этом фильме известно, только то, что о чем, значит, глава российской компании узнает об измене жены в тот момент, когда готовится увольнять своих сотрудников.
5: Угу.
3: Вот такая вот
5: жизненная
3: интрига.
4: История. И начинаются
5: история.
4: Голодные игры, что?
3: Не знаю.
5: Блин,
3: ну, вообще, в этом году на Каннском кинофестивале вообще нет голливудских фильмов. И чтобы хоть как-то скомпенсировать этот пробел, решили как-то «Форсаж» профорсить. Да-да-да. И, кстати, в 28-м году на экраны выйдет 11-я часть франшизы, которая, видимо, никогда не закончится. И пригласили Вин Дизеля, Мишель Родригес и Джордана Брюстера. Они позировали для фотографов вместе с 27-летней дочерью Пола Уокера. Мида Уокер, вот, они все вместе.
4: Но Вин Дизель ее к алтарю вел так-то.
3: Да-да-да-да.
4: Он о ней много заботится.
3: Вот, и было решено организовать полуночный показ первого фильма из знаменитой серии. Так что вот, ну, таким образом голливудские фильмы. А да, все, кстати, все европейские, норвежские, французские, очень много, конечно, фильмов итальянских и все такое.
4: Но мне кажется, что в «Форсаже», который готовится снимать, они должны уже все кататься до собеса.
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Территория.
9: Улыбка.
8: Стейк.
9: Смех.
8: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба...

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
7: Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО Remax шина. Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
12: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
13: Алло, кто это?
14: Это ты, из будущего.
13: Круто. И где мы сейчас?
14: Где-где? Там, где купили апартаменты.
13: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
14: Еще бы. Сам скоро оценишь.
15: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
17: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекгроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
18: «Джекгроб». Катапульта.
19: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная, 38, телефон 372-77-77. Санек находится на посту. Что там, Саш?
2: Доброе утро. В большинстве случаев сейчас пробки улеглись, народ по делам разъехался. Что касается движения, на некоторых участках стало жестче, где-то стало легче. Два моста Калины посвободнее. На базовом еще есть отголоски пробки в районе светофора. Затруднения в движении остаются по Малышево, по-прежнему серьезные, особенно в районе Мира, Комсомольской, и все это в сторону Малышевской развязки. Напомню, что там еще и изменится схема работы общественного транспорта. Затруднения на Сыромолотова и Высоцкого, соответственно, тоже. Затруднения также по Малышево перед Восточной, сама Восточная со стороны вокзала, теперь больше перед Первомайской и Ленина, также в направлении улицы Куйбышева. Куйбышева подстаивает в районе Розы Люксембург и Луначарск. Затруднения на Карла Липнихта и на Ленина от кольца Луначарского в направлении центра города. Есть еще затруднения на объездной, например, неожиданно организовавшиеся над развязкой улицы Титова и Ювелирки. Затруднения в движении также остаются на Уралмаше. Там наш машиностроителей Победы и все это до Космонавтов, тоже дорожный ремонт. Остается также напряженный участок Шевской перед промышленным проездом на выезд со стороны Эльмаша. И вот на Блюхера в районе шоферов Раевского очень так это плотненько. Народ решил, видимо, объехать Малышевскую пробку и встал в другую. Туда же стоит и Комсомольская, кстати. Так что будьте внимательнее, заранее выбирайте пути объезда, езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: катапульта.
1: Жуть какая. И долго это будет?
2: 4 часа.
1: Мать твою.
3: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
3: На радиопилот.
4: Доброе утро. 10:39 в Екатеринбурге. Приглашаем вас поучаствовать в нашем конкурсе и выиграть приз, очень полезный для автомобилистов.
5: Да, мы приготовили для вас вопрос. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104 на этот вопрос ответить, выбрать правильный даже ответ, там, легкотня.
4: Да. Спонсор конкурса у «Уралтрак» — автоцентр «Восток», официальный дилер брендов «Чинган», «Гака», «Мода», «Джейку» и «Лада».
5: Итак, на связи у нас есть... Радиослушатель, алло. Доброе утро.
4: Привет.
5: Ну, расскажи, доброе как зовут утро. Тебя? Привет, привет.
4: Алло, как зовут
5: имя
4: тебя?
5: Имя у тебя какое?
6: Дмитрий.
5: Чудесно. Дмитрий, ты владеешь каким-то автомобилем?
6: Да, как раз утром ДТП сегодня.
5: Опа!
4: Что случилось?
5: Что такое?
4: Где?
6: Да так, чуток назад ехал на проспекте Космонавтов.
5: Ты?
6: Да.
4: Догнал кого-то.
5: Отвлекся на что-то, да, честно скажи?
6: Да.
5: Но ну, давай отвлекаться не будем.
4: Дим, сейчас, ну сейчас-то ты...
5: Не за рулем?
4: Все нормально?
6: Нет.
4: Ну все, хорошо.
5: Оформляешься, сидишь, что делаешь?
6: Да, ждем.
5: Понятненько. Ну, значит, смотри, у нас на автомобильную тему вопросики есть. В 2009 году сотрудников автобренда «Чинган» в книгу рекордов Гиннесса внесли. Вот каким образом они туда попали?
4: Они, это 2009 сотрудников, Саша.
5: Да, 2009 сотрудников.
4: Они воссоздали живую фигуру кроссовера, провели корпоративный забег в пустыне или одновременно уволились?
5: Ну да. Прикинь, сразу 2009 человек. Раз,
4: как ты думаешь, что они сделали?
7: До свидания.
5: Ну?
6: А повторите первый вариант.
5: Они живую фигуру кроссовера. Ну то есть встали 2009 человек так, чтобы это было кроссовер. Либо провели корпоративный забег в пустыне в 2009 человек, либо просто уволились в один день.
7: Это же китайцы?
4: Да?
7: Да.
6: Ну, я думаю, первый вариант.
5: Ну, то есть фигуру они... воссоздали, да, действительно,
7: они
5: это правильно.
7: Они любят вот эти вот живые фигуры.
5: Но, да? Кстати, на выглядело эпично.
7: Да,
5: 44 на 17 метров.
7: Круто,
5: скульптура.
7: Да, мы поздравляем тебя, ты правильный ответ дал, получаешь в подарок трос и аптечку.
5: Кричи, молодец. Катапульта, не клади трубку, давай, 3-4.
6: Катапульта.
3: На радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
8: Зайчик, купи чинганчик.
9: Что? Лена, какой еще чинганчик?
8: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
10: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Реклама.
12: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайно. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
10: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
12: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
11: Пора-пора, и мода-мода-мода.
14: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
15: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
16: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
17: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете Симоленд. Поехали!
18: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
19: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
20: Подробности на мотивтелеком.ру.
21: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
22: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
23: Покупайте новый «Эксид» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
24: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
25: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксид» VX 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Автокредиты».
26: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
27: Exceed. Born for more.
28: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
29: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:51.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в российском гражданстве и выдаче вида на жительство иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Свердловская область вошла в список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. Как сообщили в Роспотребнадзоре, вся территория Среднего Урала в группе риска. Помимо Свердловской области, в список эндемичных попали несколько регионов Уральского федерального округа, Тюменская область, часть Ханты-Мансийского округа. Эндемичные районы – это территории, где существует повышенный риск заражения энцефалитом. В этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию, пояснили в ведомстве. В Свердловской области с подозрением на энцефалит госпитализировано уже 10 человек. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении 2 эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге изменят схему 3 маршрутов общественного транспорта, 2 автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу. Его перенаправят до Вишневой. Введут остановки Уралобувь, Мира, Педагогическая. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». В России предложили ввести специальную маркировку для вредных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. На упаковку предлагается наносить предупреждение по аналогии с табачными изделиями. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regina's в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail.ru.
5: Лето снаружи, лето внутри.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 25. Облачность, правда, сильная, но без осадков. С осадками обещают в Североуральске и Вывделе температура плюс 21-23.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Ребята, сегодня погода восстанавливается. Да, вот это дуновение лета.
11: Да, вы все выходные будет такая хорошая погода. Мы сегодня поздравляем фрилансеров. У них нет обычного такого корпоративного какого-то праздника. Сегодня день фрилансера.
1: У них нет места рабочего.
11: Что-то как-то где-то, да. А мы обычно в кофейнях работают.
1: Но фрилансеры многие сейчас на домашке.
11: На многие на домашке. Еще сегодня международный день чихуахуа. Ты мне тут вот не это самое.
1: Прикиньте, у них есть свой международный день.
11: Да, да, да, да. А у нас вот день рождения Вазелина. Это просто... Я не говорю, что это мой праздник. Это
1: практически тезка.
11: Да, вот там, где
1: Лина. Лина его официальное лицо.
11: Там где-то и вот Вазелина. Это меня с детства, знаете.
0: Вот если Блинка на ВАЗе ездила бы отечественно.
1: С ВАЗой бы сфотографировалась. Тоже вариант. Всем, ребята, желаем здоровья. 3, 4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

0: Старс.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
3: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
5: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
5: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 000 рублей.
6: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tennet.ru.
7: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
8: Уникум через

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум «Черри», Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный

0: Реклама.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
2: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
2: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Месяц май. Скидку выбирай.
12: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку и Юль. Базовый 38.
13: Акция до конца мая этого года.
14: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
15: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
16: ИП Нортон Лышлер Романовна.
17: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

0: Привет всем, кого судьба вот этой своей волей уже остановила на дорогах Екатеринбурга. Пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 33, телефон 372-77-77. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла пробок уже накапало на наших дорогах. Халтурина стоит от Технической до Кирова. На Малышево немного не едется от Мира до Егоршинского подхода. Собираются уже толчья на Восточной, от Ленина до Декабристов. На Высоцкого тоже так себе крутятся колеса от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Плотность образовалась на Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. И немного свое терпение проверить придется на второй Новосибирской, от Умельцев до Палисадной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Всем доброго утра, плавно, понемногу уже переходящего все-таки в день. С вами Андрей Дашкин, потому что иногда так бывает. Ну и, конечно же, как вы понимаете, звучит высший пилотаж на радио «Пилот», который вы можете слушать каждый будний день с 11 до полудня и в выходные с 4 до 5. А если так получилось, что вы услышали какой-то трек и не успели его никаким своим приложением заузнавать, то ничего страшного, на сайте pilotfm.ru вы можете найти последние 20 треков, которые играли в нашем эфире, и переслушать их, и выяснить, кто исполнитель, поэтому не переживайте, заглядывайте. Ну и, конечно, мы продолжаем высший пилотаж на радио «Пилот». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
6: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
13: Купия мода. Просто набери 380-8686.
14: Автоцентр «Восток». «Амода С5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Акция до конца мая 2026 года.
15: Высший пилотаж.
16: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На радио «Пилот».

0: доброго. Еще совсем чуть-чуть, буквально 5 минут утра слушателям радио «Пилот» на 104.10 пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Владимир Путин назначил новых временно исполняющих обязанности глав приграничных регионов. В Брянской области пост занял выпускник школы губернаторов Егор Ковальчук, а в Белгородской – герой России, ветеран СВО Александр Шуваев. Бывшие губернаторы Богомаз и Гладков ушли в отставку по собственному желанию. В Екатеринбурге судят мигрантов за покушение на убийство мужчины, пожелавшего сменить управляющую компанию в своем доме. Представители ОК, дело которых выделено в отдельное производство, не хотели терять доходы и решили устранить инициативного жильца. Для этого наняли мигрантов, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Власти Екатеринбурга планируют обновить стелы на двух въездах в город – на Московском и Челябинском трактах. Тему обсуждали в городской думе. Внешний вид надписи «Екатеринбург» большими синими буквами на Московском тракте возмутил депутата Сергея Павленко. По его словам, стела находится в запустении, она вся исписана, везде бутылки разбросаны. Председатель думской комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин поддержал идею обновления, тем более, что год назад стелу на Московском тракте требовала отремонтировать прокуратура, пишет газета «Коммерсант». Выставка «Легенды московской живописной школы» Татьяны Назаренко «Между личным и публичным» открывается сегодня в музее андеграунда в Екатеринбурге. Работы Назаренко представлены в собраниях Третьяковки, Русского музея, а также в музеях и частных коллекциях по всему миру. Традиционная майская прогулка пройдет в Екатеринбурге в это воскресенье. Ожидается около 15 тысяч участников. Горожане вновь смогут погулять по городу и его окрестностям, насладиться видами и проверить свои силы. Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться либо на сайте, где указать желаемый маршрут, оплатить организационный взнос и распечатать анкету, поставить подпись, а в день мероприятия прийти с ней на старт. И второй вариант – получить регистрацию на самой прогулке. Для этого нужно пройти в шатер регистрации и заполнить бумажную анкету на месте, сообщает Урару. Темнокожая актриса Лупита Нионго сыграет Елену Прекрасную в «Одиссее» Кристофера Нолана. Сам режиссер подтвердил это и вызвал жесткую критику в свой адрес. Нолана обвиняют в потере принципиальности ради следования современным тенденциям. Релиз картины намечен на 17 июля этого года. Доллар 73.34, евро 85.90.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nastrochkidom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
0: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Как сообщают нам синоптики, в эту пятницу в Екатеринбурге ждем облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем 26-28 градусов выше нормы.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
12: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
13: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Exit Born for More.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Это был трек Body Talk от Али Фарбин и Рене Миллер. Язык тела, так сказать, если в вольном переводе. Но вашему телу не нужно ничего говорить. Достаточно им немного подвигать под хорошую музыку на радио Пилот. С вами Дневной Драйв. Ну, вернее, с вами Андрей Дашкин. Но рубрика Дневной Драйв. Ее спонсор ООО «ЭЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Скоро залетит немного Бейонсе и Шакиры с треком «Beautiful Liar» – «Прекрасный лжец». Послушаем немного «Елку», «Звонкова», «Бруно Марса». В общем, стоит очередь восхитительных талантливых артистов, чтобы создать музыкальное оформление для вашего дня. Поэтому уровень громкости приемников и настроения мы подкручиваем чуть-чуть вверх и наслаждаемся.
1: Реклама.
2: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Алло, я в Сочи. Погода супер.
2: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на baden-land.ru. 0+.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
8: Зайчик, купи чинганчик.
9: Что? Лена, какой еще чинганчик?
8: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Привет тем, у кого идея вот какого-то идеального полдника – это не котлетку съесть, а выиграть подарок на радиопилот, например. Прямо сейчас у вас такая возможность имеется. Кто-то, невероятный счастливчик, дозвонившийся, получит 2 билета на любой концерт в мае в Joypub в Комсомоле. Спонсор конкурса ООО «Медео» – концертный зал Joypub «Комсомол», Сибирский тракт, дублер 2. Итак, 237-104. Набрать это единственное, ну, хотя на самом деле, что ж я рассказываю слово, не единственное, оно первое, как минимум. Добрый день.
3: Алло.
2: Здравствуй, как тебя зовут?
3: Антон меня зовут.
2: Антон, что ты, как день проходит?
3: Да, на работе, что-то все переделали, вот ждем новых указаний.
2: Ну, это лучше, чем все не доделать и паниковать, как будто, поэтому все еще хороший расклад. Тем более, что сейчас немножечко твой день может улучшиться. Смотри, какая история. Концертный зал Joypub приглашает сейчас зрителей на майские музыкальные события. 17 мая, например, в 19.00 Joypub отмечает свой первый день рождения, и гостей ждут выступления групп Фанни Каплан и вокально-инструментального ансамбля «Друзья». Так вот, кто такая та самая Фанни Каплан? Это революционерка, модельер или первый президент Израиля?
3: Фанни Каплан.
2: Угу. Революционерка, модельер, первый президент Израиля. Что же...
3: Какие... Наверное, даже не знаю.
2: Но... Я честно скажу, у меня вот есть ассоциация, что как будто ее имя звучит как ее деятельность, как будто вписывается.
3: Я думаю, модельер, наверное.
2: Модельер, Фанни Каплан. Где-то слышал, какие-то фразы гуляли, типа, ну она ходит вся в Фанни Каплан. Купила себе от Фанни Каплан сумочку.
3: Так, ну что же, короче.
2: Я ничего, я просто рассуждаю. Я на самом деле ни в какую сторону не толкаю. Или толкаю. В этом и интрига. Итак, Фанни Каплан. Революционерка, модельер, первый президент Израиля. Надо уже что-то как-то решать нам.
3: Ладно, давай первое.
2: Революционерка?
3: Да,
2: революционерка. Ну, что я могу сказать? Только хорошее на самом деле, потому что абсолютно правильный ответ. Держи тебя. Вот такой вот еще звукан сделаем, чтобы совсем радостно было. Получаешь 2 билета на любой концерт в мае в Joypub в Комсомоле. Если что, заглядывайте туда вот еще 16 мая в 20.00. В Joypub'е состоится концерт группы.

0: и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Весна.
5: Встречи с друзьями.
4: Отдых и путешествия.
5: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
4: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
5: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
8: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
9: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
11: Джекгроб.
12: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
15: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
14: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
4: Опрашивали только Боярского? Кого-то еще опросили?
3: «Черный бумер», «Вишневая девятка».
4: Где опрос проходил? В каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
4: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: И еще
4: одна. Ой, «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотела бы продолжить пилот.
5: На встречку Морозову звонят.
3: Только еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику
5: слушает. И никто «Синий трактор» не слушает. Я вообще недоволен.
4: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
4: Ты что, там это папа-ля.
5: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевают. Давай вторую новость.
3: Продолжаем.
5: Да.
3: На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
4: Сыра и плесени.
3: Сыра, да, уже
5: Ленина
3: там плесень.
5: Ленина 41, все видите.
3: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
5: Как сыр в масле больше не катаются.
3: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти
4: так
3: хранилища.
4: Сыр, просто так сыр жрать, ты что, мышь что ли, серогорбая?
3: Я да.
4: Это надо с винищем сесть, а ну, это такой... деньги другие, у людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
1: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
11: Границы Европы и Азии.
12: Лучший майонез. Уральский рок.
13: Три десятки. Такси нашего города.
14: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
17: Едем! Едем!
18: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
19: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
20: свой сервис.
18: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
19: Новый мотосалон GSB Moto.
18: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-3059.
21: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
22: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете Сималенд. Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
23: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
24: Помогите! Тону!
25: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
26: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
27: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
28: Когда не знаешь, как поступать, поступай как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
29: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
30: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
31: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
32: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.
33: Дневной драйв на радиопилот.

0: Доброго дня всем слушателям радио «Пилот». Как здорово, что все мы здесь сегодня с вами собрались. А сейчас немного узнаем о самом свежем и актуальном из выпуска новостей, чтобы было о чем вечером на кухне поговорить. Спонсор выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Только США способны быть посредником для урегулирования по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, президент Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился, и надеется на то, что в ближайшее время Москва и Киев вернутся за стол переговоров. Также Рубио добавил, что, по его мнению, процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 20 лет. Родственники рассказали о состоянии малыша, который выпал накануне с 15 этажа на сортировке в Екатеринбурге. Мальчик чудом выжил, он прооперирован, сейчас в реанимации, состояние стабильное, сообщает Е1. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге. Один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты. Информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». В Екатеринбурге изменят схему 3 маршрутов общественного транспорта, 2 автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу. Его перенаправят до Вишневой. Введут остановки Уралобувь, Мира, Педагогическая. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки Микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». Организаторы объявили дату церемонии 69-й музыкальной премии «Грэмми». Она состоится 7 февраля 2027 года на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Номинантов объявят 16 ноября. Финальный этап голосования пройдет в декабре-январе. Доллар 73.34, евро 85.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Особенно важно сейчас, мне кажется, следить за погодой, потому что она такая у нас. Может быть, надо выходить в валенках, может, в сандалях. В принципе, шансы одинаковые. Спонсор выпуска прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». И, как сообщают нам синоптики, в эту пятницу какая-то даже пятничная погода нас ждет. Будет облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, а днем прямо побалует. Плюс 26, плюс 28.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Пора, мото.
12: Живи здесь и сейчас.
2: Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: А вот и пришло время наших нон-стопов на радио Пилот. Впереди вас ждет непрерывный поток музыкального кайфа различных сортов. И спонсор нашего первого нон-стопа — ООО «Наши машины», дилерский центр «Амода», «Джейку» и «Юль».
6: Информация на правах рекламы.
2: Месяц май. Скидку выбирай.
7: Супермай в салоне «Амода», «Джейку» и «Юль» на базовом.

0: подарки для ваших лучших путешествий. Мода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
1: Нон-стоп.
2: Полчаса музыки на.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
2: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет Сималенд. Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали!
3: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тата Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию

0: по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
3: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: Полчаса без рекламы.
5: Только музыка.
6: На радио «Пилот».
7: После первого нон-стопа, как говорится, промежуток небольшой. Это не тот случай, где хорошее быстро закончилось. Впереди вас ждет еще один поток непрерывной музыки. Наш второй нон-стоп влетает в эфир. Его спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
8: Информация на правах рекламы.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару-центр Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару-центр Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
5: Полчаса только музыка.
6: Без рекламы.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: На радио «Пилот».

0: Добрый день всем, кто комфортно разместился на волне пилота. И чтобы жизнь не заполнили старости, давайте-ка послушаем новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Об этом заявил глава Минэнерго страны. Россия готовит отправку на Кубу второго танкера с нефтью, передает РИА. В Екатеринбурге в этом году отремонтируют 6 дворов. Обновят там проезды, установят фонари, удобные скамейки. В списке адресов Кауровская, 17, Челюскинцев, 21 и 23, Уральская, 67 и другие. С 2017 года в городе обновили уже 193 придомовые территории. Бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва, а также его соучастников Антона Боликова и Татьяну Черных оставили в СИЗО до 15 августа. Решение по ходатайству следствия накануне поздно вечером принял Верхоисетский суд Екатеринбурга. Всех обвиняют в мошенничестве. Накануне суд продлил также до 15 августа домашний арест бывшему вице-губернатору Олегу Чемизову. Его также обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он согласовывал субсидии разным юридическим лицам, в том числе компаниям, принадлежащим Алексею Боброву и Артему Бикову. Тем самым бюджету был нанесен ущерб, сообщает «Новый день». Два свердловских музея стали финалистами национальной премии имени Лихачева. Так, в номинации «Музейная экспозиция» с проектом «Автомобильные звезды СССР» на победу претендует музейный комплекс в Верхней Пышме. Выставка к 130-летию отечественной автомобильной промышленности рассказывает историю 10 автомобильных заводов Советского Союза. Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» вышла в финал в номинации «Выставочный проект». Экспозиция организована музеем «Россия. Моя история» в Екатеринбурге. Всего в финал прошли 114 проектов. Победители объявят 20 мая в Москве. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сменил тренера. На пост назначен американец Скотт Гордон. В его резюме 16 сезонов работы главным тренером в клубах НХЛ и сборной США, сообщает «Вести». У кибермошенников новый сезонный тренд. Перед началом сезона отпусков они пугают россиян отменой рейсов. За неделю до вылета звонят от имени турпомощи, сообщают, что в отеле вспышка инфекции или что-то еще, рейс отменен, и предлагают купить новый билет на стыковочный рейс. Доллар 73.34, евро 85.90.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
0: Климат-контроль. Пришло время узнать, что с нами завтра сделает погода, побалует или непонятно за что накажет. Спонсор выпуска прогноза ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». И, как заверяют нас синоптики, в эту пятницу, 15 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков, так что, может быть, и без зонтиков обойдется. Ветер западный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, а днем, ну, лепота. 26-28 градусов тепла.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: Покупайте новый «Эксид» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
14: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксид VX» 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Автокредиты».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Exceed. Born for more.
17: Новая музыка в секретной

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

0: Vision V и Xira с треком Not So Lonely только что радовали ваши уши. И, конечно же, на этом не заканчивается ни в коем случае наша музыкальная программа, но хотелось бы напомнить нашим слушателям, что радиопилот и строительная компания Spartex разыгрывают сейчас уикенд в столице. Победитель отправляется в Тбилиси на выходные, но это же просто вообще сказка какая-то. Чтобы принять участие до 28 мая, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, сделайте репост розыгрыша себе на стену и отметьте в комментариях одного друга, с которым хотели бы отправиться в путешествие. Что важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт, потому что понятно, а как вы тогда воспользуетесь-то своим выигрышем. И также один участник, один комментарий, не нужно спамить, шансы ваши это не повысит, и ваша страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая мы в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания Spartex, ИП Сергеева Елена Игоревна.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
7: ИП Нортон Лышла Романовна.
8: Угарен. 320-665-80-017-95-74.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
10: Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. УГРН 116-265-802-70-65.
11: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Пайна. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
13: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
14: Миша, возьми еще эти коробки.
15: Они уже не входят ко мне в машину.
16: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
17: Мы стекло у шкафа разбили.
14: Ну, Миша!
16: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию.

0: уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы! Сам скоро оценишь.
0: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
9: Купия мода. Просто набери 380-8686.
10: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Акция до конца мая 2026 года.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
11: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
12: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
13: Доча, включи голосовые прослушать.
14: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
15: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
16: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
17: А на горках!
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
19: ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
20: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
21: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
22: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Exit. Born for more.
25: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
26: Семья считает, надо брать.
27: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
28: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
29: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: всем, кто непременно хочет быть в курсе всего важного и актуального, у нас такого для вас немного имеется в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Запад в общей сложности заморозил 590 миллиардов долларов чужих денег, принадлежащих России, Ирану, КНДР, Венесуэле, Кубе, Ираку, Ливии, Афганистану. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он также предостерег власти государств от хранения на Западе национальных сбережений, передает РИА. Возле 35-й гимназии на Блюхера в Екатеринбурге произошел пожар. Очевидцы сообщали о столбе черного дыма. Как сообщили в департаменте образования, в гимназии загорелась проводка, всех детей сразу эвакуировали, отправили на дистант. Сейчас пожар потушен, сообщили в МЧС. В Екатеринбурге начался суд над двумя мигрантами из Средней Азии по обвинению в покушении на убийство мужчины, поставившего вопрос о смене управляющей компании в своем доме. Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, прошлым летом житель Ленинского района Екатеринбурга инициировал смену управляющей компании. Представители УК, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, опасались потерять доходы и решили ликвидировать активиста. Для этого наняли мигрантов. Те выманили жертву в малолюдное место, жестоко избили и бросили. Думали, что он умер, однако его спасли. Следствие установило личности заказчиков. Некоторые из них скрылись за границей. Дело в отношении двух исполнителей уже рассматривается в суде, пишет «Новый день». Более 40% клещей на Урале заражены лаймборрелиозом. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,15% проб, сообщает «Новый день» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. 2000 кубометров мусора вывезла спецавтобаза после субботников в Свердловской области. С начала апреля поступило более 1000 заявок. Региональный оператор задействовал десятки мусоровозов. Чаще всего заявки идут от управляющей компании ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений. Также спецавтобаза присоединяется и к уборке значимых городских объектов. Например, в Екатеринбурге региональный оператор помог вывести пакеты с мусором и старой листвой из Основинского парка, дендропарка на улицах Первомайской и 8 марта. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать минимум за 3 дня до субботника. Мешки нужно оставлять рядом с контейнерными площадками. Почти каждый второй россиянин регулярно продает ненужные вещи. Это выяснили аналитики Авито. А 77% людей хотя бы раз в жизни что-то продавали. Чаще всего это одежда или техника. Доллар 73.34, евро 85.90.
1: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
0: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Как нам сообщают синоптики, 15 мая, то есть завтра, в столице Урала ждем облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер подует западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью уже хорошо, плюс 13, плюс 15, а днем просто восхитительно, 26-28 градусов тепла.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Пора, пора, мото, мото, мото.
10: Живи здесь.
2: здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам ассаламу.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104 FM.
12: Дневной драйв. На радиопилот.

0: доброго, добрейшего, даже наидобрейшего дня всем слушателям радио «Пилот». Только что для вас звучал трек «Hymn for the Weekend» от Coldplay и Beyoncé. До этого «Mad World» от Two Colors. Ну и, конечно же, на этом не заканчивается музыка, но хотелось бы в промежутке обратить ваше внимание на наш сайт pilotfm.ru. Вообще полезно его посещать, много разного интересного там происходит. Например, сейчас мы вместе с дилерским центром Lucky Motors Havail City проводим фотоконкурс на тему «А это мой багажник». До 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы и что бы вы думали. Ваш багажник. 22 числа в прямом эфире навигатора выберем 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. Ну а сейчас, конечно же, мы продолжаем нашу музыкальную программу. В этом часе для вас еще исполнят свои восхитительные произведения Мари Краймбрери, Рудиментал и Калит. Токио Хотел даже немножечко пощекочет музыкальные вкусы. Ну и послушаем «Катапульту на бис», посмеемся с ребятами, что они там сегодня утром творили.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Зайчик, купи чинганчик.
3: Что? Лена, какой еще чинганчик?
1: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
4: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Березовский, так рядом же, поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на baden-land.ru.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
3: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
5: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Симоленд уже собрали все для похода. Поехали?
6: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
13: Дневной драйв.

0: подарки для ваших лучших путешествий. Мода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
0: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11-4. Телефон 388-04.
6: Джек-Гроб. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Территория.
9: Улыбка.
8: Стейк.
9: Смех.
8: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
3: Едем! Едем!
4: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
5: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
6: свой сервис.
4: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
5: Новый мотосалон GSB Moto.
4: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-30-59.
7: Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: «Черри», «Белджи», «Теннет» в автобан на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радиопилот.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
5: Опрашивали только Боярского?
3: В пятерку вошли «Черный бумер», «Вишневая девятка».
5: Где опрос проходил? В каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
5: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: Ой,
5: «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотел бы продолжить пилот.
4: На встречку Морозову звонят.
3: Только еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику слушает.
4: И никто «Синий трактор» не слушает. Я вообще недоволен.
5: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
5: Ты че, там это
4: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевают. Давай вторую новость.
3: Продолжаем.
4: Да.
3: На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
5: Сыра и плесени!
3: Сыра, да, уже
4: Ленина
3: там
4: плесневеет. Ленина 41, все видите.
3: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
4: Как сыр в масле больше не катаются?
3: Да, больше не хотят, и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
5: Сыр, просто так сыр жрать, ты что, мышь, что ли, серогорбая?
3: Я да.
5: Это надо с винищем сесть, а это деньги другие. У людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, Белджи, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
3: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
5: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
6: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
15: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
14: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
17: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
17: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
17: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
18: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
19: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
18: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
19: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Уникум через

0: Ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца мая текущего года.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Знать все на свете нереально, но, в принципе, можно попытаться хотя бы узнать о самом важном и актуальном из свежего выпуска новостей на Радио Пилот. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Запад в общей сложности заморозил 590 миллиардов долларов чужих денег, принадлежащих России, Ирану, КНДР, Венесуэле, Кубе, Ираку, Ливии, Афганистану. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он также предостерег власти государств от хранения на Западе национальных сбережений, передает РИА. Возле 35-й гимназии на Блюхера в Екатеринбурге произошел пожар. Очевидцы сообщали о столбе черного дыма. Как сообщили в департаменте образования, в гимназии загорелась проводка. Всех детей сразу эвакуировали, отправили на дистант. Сейчас пожар потушен, сообщили в МЧС. В Екатеринбурге начался суд над двумя мигрантами из Средней Азии по обвинению в покушении на убийство мужчины, поставившего вопрос о смене управляющей компании в своем доме. Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, прошлым летом житель Ленинского района Екатеринбурга инициировал смену управляющей компании. Представители УК, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, опасались потерять доходы и решили ликвидировать активиста. Для этого наняли мигрантов. Те выманили жертву в малолюдное место, жестоко избили и бросили. Думали, что он умер, однако его спасли. Следствие установило личности заказчиков. Некоторые из них скрылись за границей. Дело в отношении двух исполнителей уже рассматривается в суде, пишет «Новый день». Более 40% клещей на Урале заражены лаймборрелиозом. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,15% проб, сообщает «Новый день» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. 2000 кубометров мусора вывезла спецавтобаза после субботников в Свердловской области. С начала апреля поступило более 1000 заявок. Региональный оператор задействовал десятки мусоровозов. Чаще всего заявки идут от управляющей компании ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений. Также спецавтобаза присоединяется и к уборке значимых городских объектов. Например, в Екатеринбурге региональный оператор помог вывезти пакеты с мусором и старой листвой из Основинского парка, дендропарка на улицах Первомайской и 8 марта. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать минимум за 3 дня до субботника. Мешки нужно оставлять рядом с контейнерными площадками. Почти каждый второй россиянин регулярно продает ненужные вещи. Это выяснили аналитики Авито. А 77% людей хотя бы раз в жизни что-то продавали. Чаще всего это одежда или техника. Доллар 73.34, евро 85.90.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
0: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». И как нам предвещают синоптики, в эту пятницу в Екатеринбурге будет облачно, но с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер западный, подует со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, что навеивает мысли об открытой форточке. А днем вообще хоть загорай. 26-28 градусов тепла.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: Покупайте новый «Эксит» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксит-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
14: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксит VX» 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: «Эксит» – «Born for more».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: 16 мая. День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле уральский рок. Бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный, 0+.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем зарулившим на 104.10 в Екатеринбурге, 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
2: Если вы хотите посмотреть на рты, которые говорят эти голоса, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Целую!
3: Значит, ситуация. Пассажир самолета сходил в туалет и нечаянно сорвал рейс в Грузию. Как это произошло? Да, самолет летел над Мордовией в этот момент. Мужчина пошел в туалет, силу не рассчитал, дернул за ручку крана так, что она оторвалась. Вода очень быстро начала заливать всю хвостовую часть самолета. Экипаж, конечно, оперативно кран закрыл, устранил потоп. Доложил командиру. Командир решил: так, давайте вернемся все-таки, чтобы там все проверить, осмотреть. Да, тряпки кончились. Пассажиров тем временем на резервном рейсе в Батуми все-таки отправили, но выяснилось, что ущерб от потопа составил около 1 000 000 рублей.
0: Ничего себе, это что ж так там сильно пострадало, водички?
3: Гордость во всей видимости.
2: Но вообще, я думаю, что это последствия вот этого дурацкого стишка, который мы рассказывали в детстве все друг другу. Потому что если ты, зараза, дерни ручку унитаза и большой поток воды. Вот он и дернул.
0: Ну, не знаю, теперь я начинаю переживать за следующие свои рейсы. Буду очень аккуратно. Может быть, даже воду не включать.
3: Знаете, не пойду туда.
2: Просто в пакетик с собой принесу.
0: Это вот те, которых дышат в случае паники. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов. Стоит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Сложности на Халтурина от Технической до улицы Кирова. Подставят Блюхера от Мира до Сахалинской. Много машин на Амундсена, от Академика Бардина до Объездной. Плотновато на Восточной, от Малышева до Декабристов. И появляется пробочка на Космонавтов, от Победы до Машиностроителей.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе расскажу, чем можно занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 1, 2, 3, 4, 5. У нас ставка 3,5.
9: Семья считает, надо брать.
10: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
11: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
1: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
16: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
17: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
18: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
16: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
18: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
19: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
20: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф.
21: I went deaf on the bitch.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 18 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Играть с нами будет Игорь. Он работает водителем. Доброго дня!
3: Привет!
0: Игорь, ты с нами? Мы тебя не слышим. Игорь, раз.
2: А, такой редкий случай, когда можно абсолютно обусловленно сделать. Игорь!
0: Да, ну, похоже, возможно, заблокировал ухом микрофон. Такое бывает.
2: Игорек. Только сразу.
0: Подождем маму.
2: Да-да-да, всплывает единственная ассоциация.
0: Ну что ж, похоже, будем принимать другой звоночек. 237-104. Находитесь в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе вот такая история может произойти.
2: Да, ну и действительно, поглядывайте, возможно, в процессе разговора какой-то частью лица можно нас
0: я
2: просто отрубить.
0: Я частенько, вот знаешь, ухом блокирую микрофон. Еще думаю, почему вот люди... Или ставлю на удержание.
2: Да, я тоже понимаю, у меня это чаще всего, ну, по мне видно, если посмотреть, что у меня из-за щек это происходит. Я мало того, что нажимаю, чуть ли не запинаюсь об них, когда хожу.
0: Из-за щек. В одно слово надо писать.
2: Это как изотоп, только из-за щек.
0: Андрей из-за щек. 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Вот опять сорвался звоночек.
3: Вы запаркуйтесь где-нибудь, я не знаю, пожалуйста, для того, чтобы с нами вот беспрепятственно.
0: Те, кто на работе, они могут незаметно отойти.
2: Но они запаркованные, получается. Алло. Уже.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Максим.
0: Максим, расскажи нам, где ты трудишься, чем занимаешься?
4: Программист.
0: А что именно, какие-то программные решения пишешь или что-то по мелочи, заплаточки шьешь?
4: Сопровождаю программу 1С.
0: О, это серьезное дело. Часто ездишь на всякие курсы повышения квалификации, есть такое?
4: В последнее время нет.
0: А, все, хватит уже. Уже и так
3: все понятно. Все, что можно, да, уже понял.
2: Так, мне кажется, сейчас очень большое количество, по крайней мере, курсов повышения квалификации. Это вот, забудьте все, что вы умели и чему обучались всю жизнь, а теперь поговорим про нейронки.
0: Поговорим про деньги. Надеюсь, вы их принесли. Скажи, а вот с блокировками всякими 1С-ка нормально справлялась? Или какие-то части были затронуты все-таки этой историей?
4: Ну, когда атаковали сайты, то некоторые сервисы не работали, а в основном нормально.
0: Понятно. Скажи нам, Максим, может быть, у вас какие-нибудь необычные термины есть на работе, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными? Мы могли бы тогда загадать, сказать, вот нам Максим слово какое интересное подогнал.
4: Есть один вариант.
0: Давай. Так. Что там?
4: Субконта.
0: Субконта?
4: Да.
0: Интересно. Да. Это что-то внутри чего-то находящееся?
4: Это сложно объяснить, в интернете почитайте.
5: Это аналитический разрез бухгалтерского счета в программах 1С Бухгалтерия и некоторых других системах, позволяющих детализировать информацию.
0: Спасибо.
5: С вами была страничка.
0: Мы записали словечко, спасибо. У нас для тебя тоже есть одно словцо и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово у тебя сегодня смальта.
3: Возможно, так называется часть корпуса мореходного судна. Может быть, это название тропического фрукта, либо это цветное непрозрачное стекло.
0: Смальта. Как думаешь, что это такое?
4: Мальта.
0: Первая буква С. Смальта.
4: Давайте пусть это будет стекло.
0: Стекло цветное, непрозрачное. А почему именно этот вариант?
4: Супруга подсказала.
0: Она откуда знает?
3: Она умная просто.
0: Она также загуглила, как Андрюха, да?
6: Я закончила
0: художественную
6: школу. Очень хорошо
0: учили
6: в свое время.
0: Замечательно. Как пригодилась, действительно. Она используется для создания мозаики, вот всяких витражей. А раньше еще в Германии она изначально появилась, она называлась вообще шмальта. Поздравляем тебя с победой, Максим. Давай определяться с подарочками, что хочешь в нашей копилке забрать.
2: Есть у нас, например, билеты в кинотеатр «Континент Синема». Имеются билетики на диско 90-х 16 мая в 23:30 «Фабрика Ивент Холл». Есть билеты на переходный матч сезона 2025-26. В 20 мая состоится на стадионе Екатеринбург-Арена. Это вот домашний матч клуба «Урал» за право выхода в мир. Это российская премьер-лига. Есть билеты в музей «Зона» одной из четырех площадок. Сертификаты в дископрав на 1000 рублей в парк развлечений «Радуга Ленд». Либо можем за эфиром вообще продолжить.
0: Что решаешь, Максим?
4: Давайте подумаем. Да.
0: Хорошо, оставайтесь на связи, а сейчас громко и четко крикните нам.
7: Офигенно!
0: 3-4.
8: Офигенно!
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Сайт кладавто.ру.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
1: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Едем! Едем!
4: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
5: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
6: свой сервис.
4: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
5: Новый мотосалон GSB Moto.
4: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет ПАО УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
13: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
12: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Доча, включи голосовые прослушать.
15: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
16: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
17: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
18: А на горках!
17: Екатеринбург, Щербакова 2, Лимпопо-дефис-парк.ру.
19: ООО «Китик-Екатеринбург», ОГРН 108-667-1008-907.

Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16:30 на радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас

0: 5 баллов. Плотники на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и также от Мира до Карла Либкнехта. Не радует движением Блюхера от Мира до Шевской. Сложности на Халтурина от Технической до Кирова. Подставит Восточная от Первомайской до Декабристов. Не едется по ИКАДу от реки Березовка до улицы Высоцкого. И придется постоять на Московской от Хасановской до Волгоградской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
3: Купия мода. Просто набери 380-8686.
4: Автоцентр «Восток». А «Мода Ц5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Акция до конца мая 2026 года.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 708 98 48.
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. Столица Урала, 16 часов и 34 минуты, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
0: Сегодня день знаменательный для многих, кто любит игровую индустрию в целом, потому что выходит игра «Subnautica 2». Сегодня у нее дата выхода, вечером уже будет доступна для скачивания. И кто не играет, я, конечно же, расскажу, что там и как вдруг привлечет. Но, мне кажется, те, кто интересуется в целом видеоиграми, знают о ней, потому что первая часть, она прокатилась везде. Абсолютно каждый игровой ютубер, все игровые журналы, какие-то паблики, все бесконечно писали о ней, потому что, ну, вот как прикольно получилось разработчиков. И, в общем-то, и в целом вторая часть рассказывает ту же историю, что вы отправляетесь на корабле колонизаторов подальше от Земли, потому что по классике научной фантастики мы тут все расфигачили и сделали это место просто отстойным. Но при этом что-то идет не так, и вот вас забрасывают по сути одного, либо с друзьями, здесь есть кооператив, до 4 человек могут вместе играть, на планету, покрытую океаном, которую вам теперь предстоит исследовать, используя различные инструменты, и, естественно, по мере исследования выясняется, что не первые вы здесь, какие-то признаки...
3: Ребята кран не закрыли.
0: Да, да, какие-то вот цивилизация какая-то здесь была, опять на кухне свет не выключен, там нет никого. Но в любом случае, игра больше, чем что-либо про вот этот вот кайф от подводных путешествий, потому что здесь есть немножко боевки, то есть есть варианты сражаться с какими-то хищными обитателями этого океана. Тем не менее, они не очень эффективны, и в большинстве случаев от опасности здесь приходится быстро сваливать. Говоря про отличие от первой части, естественно, то, что здесь полноценный нормальный вот кооператив на 4 человек сделали. Угу. Также тут появилось гораздо больше техники, у вас уже свои субмарины тут появляются, на которых можно рассекать, погружаться глубже и так далее. Для каких-то более далеких путешествий от своей базы теперь можно строить промежуточные станции, чтобы на них там запастись кислородом, не кислородом, вот эти все дела. Ну и, в общем-то, и целом все про то, чтобы нативно раскрывать историю этого мира. Никакой сюжет, несмотря на то, что он здесь есть, его немало, не подается напрямую. Это нужно обязательно куда-то залезть, табличку найти и что-то там выяснить, как же дело было, почему цивилизация, которая здесь была, вымерла. И почему, вернее, как действовать в соответствии с этим вам, пытаясь планету заселить. Понравится тем, кто любит океан, но не любит, например, ну, тонуть. И достаточно просто насладиться картинкой. И также, мне кажется, что тем, кто по Лавкрафту угорает, тоже вполне себе зайдет, потому что тут некоторые вот эти
3: немало
0: вот...
3: Немало щупает.
0: Да, некоторые темы океанических всяких вот этих ужасов подводных раскрываются тоже. В общем, если вы бесконечно питаете любовь к океану, заходите на игровые площадки сегодня вечером, качайте Subnautica 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Саня, чего грустный второй день?
3: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
2: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
3: Вот это да! Номер подскажешь?
2: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Внимание! Отличная новость! Уникум. Официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicum. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
10: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета Simoland. Там есть все и даже чуть больше.
11: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
12: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуй. Пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
13: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
14: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
15: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
16: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
15: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. В столице Урала 16 часов и 46 минут, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И напоминаем, что «Радиопилот» и официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» объявляют фотоконкурс на тему «А это мой багажник». До 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы и, соответственно, ваш багажник. 22 числа в прямом эфире как раз-таки «Навигатора» мы выберем 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors» – официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
2: Немного актуального. Есть у меня для вас лайфхак, как сделать бюджетный гуманный отпугиватель для мух.
1: Ладошка!
2: Нужно взять. Гуманный, я сказала.
1: Она просто пахнет, я не бью ее.
2: Значит, нужно взять крепкий полиэтиленовый пакет, наполнить его водой примерно наполовину, внутрь закинуть монетки, завязать всю эту конструкцию и подвесить на окошечко или там, где мухи бесят вас сильнее всего. И тогда мух там станет сильно меньше, потому что из-за особенностей зрения мух преломленный свет, который отражается от монет в воде, постоянно сбивает ее с толку, муху, соответственно, и, она, и заставляет избегать источника раздражения. И кроме того, из-за воды монеты кажутся мухе намного больше своих настоящих размеров.
3: Я думаю, вот такую монету, да мне, да пакет еще, да по-божески, и начинают туда забираться и тонут.
1: Да. Это же вот эта история с мухой, цикатухой и монетой чисто жестко угорела. Но вообще, я на самом деле думаю, а вот нас сильно волнует гуманность вопроса.
3: Знаешь, меня что на самом деле волнует? То, что вода в пакете. Сейчас такие пакеты,
2: что буквально пролетят.
3: Поэтому лучше 5-литровку сразу.
1: А он еще у окна висит, ну как раз, чтобы с солнцем как лупа подействовало.
3: Очень удобно. И вот деньги на первый взнос. Смотрите.
1: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: тем, кто желает знать об этом мире больше, на 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Росаккредитация выявила нарушение у компаний, присваивающих звезды гостиницам. Претензии возникли сразу к 11 организациям. Также выяснилось, что около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории. С компаниями-нарушителями провели разъяснительные беседы и сделали предупреждение. В случае повторения нарушений это может привести к лишению компании аккредитации. Эксперты отельного рынка газете «Коммерсант» рассказали, что отели сознательно завышают категорию, рассчитывая таким образом увеличить стоимость своих услуг. МЧС Свердловской области выпустила предупреждение об аномальной жаре. Она придет в регион в период с 15 по 20 мая. В домах, где окна выходят на солнечную сторону, спасатели рекомендуют днем держать шторы и сами рамы закрытыми. Детей и животных в жаркую погоду просят даже на непродолжительное время не оставлять в закрытых автомобилях. МЧС также рекомендует жителям соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах личной безопасности. Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от предстоящих испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах спорта у спортсменов есть несколько попыток. Кроме того, в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдачи. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать работу. Расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге, на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina@havail.ru.
6: Узнайте правду, цветоводы. На радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
7: Новости погодные у меня хорошие. Завтра в Екатеринбурге еще потеплее. Днем до плюс 24, утром плюс 19, вечером плюс 21. Небо преимущественно малооблачное, солнышко будет выглядывать. Осадков никаких не обещают. Ветер подует юго-западный 2-4 метра в секунду.
0: Это капрессовка.
8: Народный календарь.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Пора, пора.
2: деньги, мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас. Привет всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «УК Баден Групп».
2: И у нас тут просто рай для вуеристов, потому что никто вас не останавливает от подглядывания. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. На крайняк, на первом этаже живу, мне, в принципе, можно заглянуть в окно.
3: Класс. В Австрии недавно случай произошел. Мужчина попал под суд за громкое испускание газов перед полицией.
4: Так испугался.
3: Там другая была ситуация. В общем, инцидент произошел еще в конце того года, но известно о нем стало вот совсем недавно. Мужчина говорил с другом по телефону на улице, недалеко от двух патрульных. И в какой-то момент он непроизвольно очень громко пукнул и начал хихикая рассказывать вот об этом приятелю. И сотрудники полиции сочли, что он смеялся над ними, намеренно оскорбил именно их. Выписали ему 2 штрафа за нарушение общественного порядка и за высмеивание законных действий представителей власти. Он должен был заплатить около 26 тысяч рублей. И мужчина оспорил штрафы и в итоге выиграл суд.
2: Но
3: суд признал,
2: Богу.
3: Да, что непроизвольно все это было, и просто хихи-ха-ха, ну вот ситуация.
2: Ну, есть только один нюанс, который меня заставляет усомниться в достоверности его истории, где я такой, непроизвольно очень громко, так не было, когда мне нужно очень громко, мне надо настроиться, подготовить плацдарм.
4: Или он неожиданно упал. Тогда я, в принципе, понимаю. Его пытались зашить, но не получилось. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов в городе стоит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и от Комсомольской до Восточной. Сложности на ИКАДе от 19-го километра до улицы Высоцкого. Подставят улица Амундсена от Волгоградской до Объездной на Восточной. Сложности от Первомайской до Куйбышева. Также много транспорта на улице Блюхера от Мира до Шевской. И не радует движением проспект Ленина от Тимирязева до улицы 8 марта.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу уже сидит, ждет вас рубрика «Афиша».
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-7065.
7: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток» – Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
12: Это тебе не спортзал, нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
14: Моя квартира, мои правила.
15: Застройщик ООСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.ру.рф.
16: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
17: Имеются противопоказания, необходимые. Необходима консультация специалиста.
18: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
19: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать
1: покупать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович. Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
20: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
21: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
22: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
23: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Блинов Константин Сергеевич». Новый мотосалон GSB Moto. Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 17 часов и 11 минут. А с вами навигатор, готов обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Сегодня еще успеваете к 9 вечера сходить на концерт группы «Воровайки». Знаменитый шансон-коллектив. Он выступит на сцене Максимилианса на Куйбышева 44D. В 24-м году состав группы полностью обновился. И вот теперь уже новое поколение «Воровайок» исполнит для вас все проверенные временем хиты.
0: А сколько всего поколений «Воровайок»? Это вот какое колено?
2: Это бесконечно.
3: Это из поколения в поколение.
0: Из кармана в карман.
1: Билеты от 2400 рублей 18+. Завтра можно заглянуть в Каледа-театр на Ленина 97. Там в 7 вечера покажут трагикомедию «Ревизор». Соответственно, постановка по одноименному произведению Гоголя, которую мы все знаем. История сатирическая, про лицемерие, глупость, другие пороки общества. И в интерпретации Николая Каледы основным реквизитом является настоящая грязь. То есть она будет на сцене, повсюду, на всех. Вот надо к этому готовиться. Не знаю. Билеты от 900 рублей 18+. В субботу 16 мая можно к 3 часам дня прийти в Дом писателя на Пушкина 12, где в это время покажут спектакль «Английская рулетка». И это детективно-романтическая комедия. Роскошная богатая леди приглашает к себе в особняк пожить бездомного. А еще и за денежку. Ну, то есть, что вот у нее на уме, как раз и нужно разобраться. Билеты от 700 рублей 16+. А поздно вечером в этот же день в 23:30 в клубе «Свобода» на Черкасской 12 можно оторваться на вечеринке электронной музыки в гостях у бабушки диджей Баб Тома. Так. Обещают спецменю, морской бой, тематическую атмосферу, то есть там ковер на стене, накрытый телевизор, вот эта вся история. Ну и, конечно, мощный саундтрек вечера. Билеты от 400 рублей 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
4: Информация на правах рекламы.
5: Едем! Едем!
6: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
7: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система. Система скидки для своих,
8: свой сервис.
6: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
7: Новый мотосалон GSB Moto.
6: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-3059.

0: братаны. Привет всем лево и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 17 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру странички вокруг света за 60 секунд.
1: В Британии женщина-лунатик рассказала о том, как искала молодых любовников во сне. Вот недавно совсем поделилась этой историей. 51 год женщине, вот она у нее уже 10 лет, так называемая сексомния, когда бессознательно, да, во сне человек проявляет активность.
0: Ну, как будто бы не бессознательно, раз она конкретно кого-то ищет.
1: Ну, тут там какая ситуация? Муж рассказывал, что сначала она к нему приставала посреди ночи, вот он утром он ей рассказывает, она не верит, он в итоге камеры поставил, она такая, ага, угу, ничего себе.
0: Значит, в другом месте буду искать.
1: Вот, а затем она стала выходить из дома по ночам в поисках вот молодых, собственно, да, любовников. Муж рассказал, обычно он ловит женщину голой во дворе, она блуждает с открытыми глазами и...
2: Как она его разводит?
1: Демоническим голосом твердит, что ей нужна молодая плоть.
0: Да, если что, говорит, что на самом деле были съемки фильма, извините, массовка подкачала, сможете поучаствовать.
2: У меня почему-то такое ощущение, что у нее поэтому нестыковки такие существуют в истории, что вот она выходит, и если все прошло нормально, то тогда тишина, а если ее отшили, она такая... Ой-ой-ой, а я лунатик.
0: Ой, это я опять, что ли, не сплю?
1: А в Индии вдоль дорог установили зеркала для того, чтобы люди не справляли нужду на улицах. Теперь вот в общественных местах, там в одном городе стоят длинные зеркальные заборы. Идея основана на концепции самосознания, да, через рефлексию.
0: Сам себя не буду, да?
1: Ну, да, что вот, увидев свой собственный образ, вот этот вот грязный, ужасный, люди дважды
0: захотят
1: подумают...
0: Захотят его немного, так сказать, помыть.
1: Да.
0: Грязный этот образ.
1: Ну, вот, да, и местные тоже думают. С одной стороны, идея интересна, а с другой стороны, а в чем проблема поставить уличные туалеты, например?
0: Ну, у нас были только зеркала, но у нас из них не получалось.
2: Это вот про то, что они не делают поправку на менталитет некоторых людей, потому что я такой, для меня звучит как стимуляция дополнительная.
1: Посмотреть
2: что
1: на себя
2: да,
1: в
2: что
1: этот
2: есть
1: момент.
2: Такой, наконец-то я могу стоять и такой, ну хорош.
0: Наконец-то пойму, какая сторона рабочая.
2: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Реклама.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
8: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
9: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
4: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
5: ИП «Нортон Лышла Романовна».
6: Угарина.
7: Человек, купающийся.
8: Ух.
7: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
8: Ух.
7: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на baden-land.ru. 0+.
10: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
12: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
11: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33. Телефон 328-400. Привет всем любителям цитат великих и успешных людей. В столице Урала 17:27. А с вами навигатор. Настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: Играть с нами будет Василий. Он работает инженером. Доброго вечера.
2: Привет.
0: Расскажи нам, Василий, в чем заключается твоя работа? Что именно делаешь?
3: Ну, работа инженера заключается в разработке новой продукции, так скажем.
0: А какого плана продукции-то идет речь? Что вы разрабатываете?
3: Машиностроение.
0: Ух ты, то есть ты
1: сложное.
0: То есть ты чертежи новых машиностроительных каких-то вещей делаешь?
3: Ну, не конкретно чертежи, но так, косвенно связан с этим, так скажем.
0: И получилось что-то за свою трудовую деятельность разработать новенькое?
3: Ну, общие разработки, конечно, есть у завода. Ну, давай подробности, наверное, не будем.
0: Василий, у нас для тебя есть одна цитата. Как ты вообще к цитатам относишься? Цитируешь ли кого-нибудь, может быть, из фильмов или из книг что-нибудь?
2: Из мемов.
3: Так, постоянно цитируем, конечно. Ну, смотря какая цитата, давайте послушаем.
0: У нас цитата одна и три варианта того, что-то, чьи это слова у нас тоже имеются. Отгадай, что действительно это сообщу миру, тогда подарочек будет твоим. Лови цитату.
2: Во всякой сказке есть элементы действительности. Кто это сказал? Возможно, это был Владимир Ильич Ленин. Может быть, это была цитата из телепередачи «В гостях у сказки». А возможно, это слова из сказки о золотом петушке Александра Пушкина.
0: Во всякой сказке есть элементы действительности. Чьи же это слова?
3: Понятно, понятно. Так, ну такую я фразу не слышал, поэтому...
0: Не самая крылатая, согласен.
3: Да, наверное... Ну давайте, наверное, Ленин.
0: Наверное, Ленин. Неожиданно.
3: Попробуем.
0: Попробуем Ленина сейчас, поедем в Москву. Посмотрим, если очередь в Мавзолей. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. И это чистейшая правда. Действительно. Дальше он говорил, если бы вы детям преподнесли сказку, где петух и кошка не разговаривают на человеческом языке, они бы не стали ей интересоваться. Полное собрание сочинений. Том 36, страница 19.
1: Да,
2: проверить кто-то.
1: Я прям чувствую, как рядом с ним стоит Крупская такая, типа, Вова, я тебя прошу, скажи просто, сказка ложь, да в ней намек. Нет, в каждой сказке есть элемент.
0: Василий, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
1: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карта» в городе сейчас 7 баллов стоит Малышева от Восточной до Егоршинского подхода и от Мира до Максима Горького. Сложно пробиться по Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Не едется по Восточной, по крайней мере, от Советской до Декабристов. Все еще плотно на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого. Пробка на Ленина от Тимирязева до Хохрякова, и придется проявить терпение на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Зайчик, купи чинганчик.
4: Что? Лена, какой еще чинганчик?
3: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
5: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Реклама.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
7: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете «Симоленд». Поехали.
8: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург, улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
12: Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
13: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто разделяет дорогу домой вместе с радио «Пилот». В Екатеринбурге 17 часов и 44 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И хочется обратить внимание наших слушателей. Сейчас на сайте pilotfm.ru в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. Ему в мае 2022 поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И в России лечения, к сожалению, нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария», потому что в данный вот момент Андрей находится на поддерживающей терапии, но состояние ухудшается, само собой. И единственный шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Стоит оно 247 миллионов рублей. Сумасшедшая, огромная просто сумма, которую, понятно, своими какими-то усилиями мама Андрея не сможет заработать. И с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты по маршруту Москва-Дубай перевозчик намерен выполнять один раз в сутки. С июля количество рейсов вырастет до двух. Перевозить пассажиров будут лайнеры «Боинг 737». Газета «Коммерсант» напоминает, что страны Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Вывозные рейсы из зоны ближневосточного конфликта российские авиакомпании завершили 11 и 12 марта, после чего продажу билетов в Дубай и Абу-Даби прекратили. Закрытие улицы Комсомольской в районе новой развязки Калины продлили до 18 мая. Речь идет о перекрытии на участке левой эстакады улицы Комсомольской от здания номер 80 до переулка Базового. Перекрытие связано со строительством развязки на пересечении Базового, Комсомольской и Сибирского тракта. До 25 мая также продлены перекрытия на пересечении Байкальской и Комсомольской, пишет «Новый день». Водители в очередной раз просят следить за временными знаками, а также отнестись к перекрытиям с пониманием. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯАН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Вероятность грозы можно оценить самостоятельно по развитию облаков. Об этом рассказали синоптики Росгидромета. Если облачность растет быстро, облака темнеют и приобретают вид горных хребтов, это означает, что скоро будет дождь, в том числе и с грозой. Расстояние до грозы можно оценить по задержке между молнией и громом. Правда, при этом придется вспомнить из физики, чему равна скорость звука. Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Академик Российской академии наук и бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что пробовал написать тестирование по просьбе министра просвещения. Онищенко объяснил, что экзамен само по себе стрессовое мероприятие. Но если раньше это было по-человечески понятное испытание, то теперь нужно ставить крестики-нолики. «Мне дали листок, я там ничего не понял», цитирует Геннадий Онищенко, газета «Ру». Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.90.
5: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
6: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург, проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
9: В пятницу на этой неделе мы с вами и погреемся, и солнышко посмотрим. На термометре в течение дня от плюс 19 до плюс 24 обещают малооблачное небо и никаких осадков. Ветер ожидается слабый, юго-западный, его скорость 2-4 метра в секунду.
10: Я думаю, нам нужно уже какую-то семантику четкую установить по поводу слова «солнышко». Потому что для меня солнышко – это вот с лицом младенца из телепузиков. А так это «Черти, желтый шар, ты вновь пытаешься убить меня!»
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
14: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
16: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
17: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты по Совкомбанк. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Exit. Born for more.
20: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вечернее шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 18 часов и 2 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
3: И для всех, кто любит радио смотреть, телевизор танцевать, у нас такая опция есть. Подключайтесь к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в нашей группе ВКонтакте.
4: Тем временем в Британии для Сонь открыли брачное агентство. Соня — это вот не девочка Соня, это мелкий грызун, который внешне напоминает мышку, но с пушистым хвостиком и более округлой мордочкой.
3: Ну, типа как будто с шиншиллой что-то скрестили. Да.
4: Ну, более такая продолговатая, да, не такая пухленькая. Короче.
5: Зачем? Других проблем нет.
4: Сделал это фонд защитников природы, естественно. Они начали вести племенную книгу «Сонь», так она называется. И в ней содержится информация обо всех сонях, которые живут в неволе. То есть там где-нибудь в заповедниках, еще на руках. Дата, место рождения.
5: Услуги сделать надо.
4: Да. И эти данные помогают сотрудникам фонда подобрать особей, которые идеально подходят друг другу для продолжения рода. Они таким образом хотят, во-первых, добиться генетического разнообразия, а во-вторых, вывести сонь, у которых будет больше шансов выжить в дикой природе Великобритании уже.
5: Ничего себе.
3: Слушайте,
5: Евгеника?
4: Какого-то сорта.
3: Мне не нравится, в каком направлении мы двигаемся. Как будто вот на этом надо, во-первых, пресечь, во-вторых, остановить движение, потому что такими темпами мы придем к проституции хомячков. Это не то, что мы хотим.
5: Не так, как белка в колесе, знаете. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 7 баллов. Блюхера месяц проезжей стоят от Шадринского переулка до Краснодарской, на Малышево плотники от Гагарина до Егоршинского подхода. Также не едется по Восточной, от Первомайской до Большакова. Много транспорта на Стрелочников и Черепаново, от улицы Челюскинцев до Бебеля. На Ленина пробка от Тимирязева до Хохрякова, подставит Космонавтов, от Челюскинцев до Машиностроителей. И все еще плотно на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010 в эфире. Прозвучите, приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Далее в навигаторе будем выяснять, что на большом экране можно посмотреть в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-7065.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: светодиод 96.ru. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Уэста де Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro. Уникум через Апель.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика». Привет всем любителям кинематографа. В столице Урала 18 часов и 13 минут, а с вами «Навигатор», готов обсудить кинопремьеры в рубрике «Афиша».
1: Сегодня состоялась премьера российской комедии «Своя в доску». У нас есть строгая учительница физики и ее сын, который собирается уйти из школы после 9 класса и посвятить себя карьере профессионального скейтбордиста.
2: Вот люди, которым сразу успех предначертан.
1: Да, да. И вот мать, разумеется, против всего этого, пытается всячески его отговорить, и в итоге они заключают пари. Сын пойдет на ее условия, если женщина сама научится кататься на скейтборде и выступит на крупных соревнованиях.
0: Целевая аудитория проекта — это дети 13 лет.
1: Она договаривается с еще одним своим учеником, двоечником, который согласился ее научить.
0: Это постепенно... Тони Хоук, как выясняется.
1: Постепенно она в это дело втягивается. При этом администрация школы против такого ее занятия. Да, под угрозой оказывается и репутация, и карьера. Вот такая
0: жизнь
1: вот история.
0: Жизнь практически, под заклон.
1: Да, по трейлеру фильм показался мне, честно говоря, забавным и достаточно легким. Есть экшн-сцены вот эти со скейтбордом.
0: Да,
1: ну, вы понимаете.
0: Съемкой снизу вот эти из-под доски.
1: Да, да.
2: Мне кажется, что когда речь идет о какой-то возрасте преподавательницы физики...
1: Она не прям в возрасте, она не молодая,
2: ну,
1: достаточно.
2: Ладно. Я просто представлял себе, ну, классическую
1: тетю.
2: Учительницу, да, и как она на скейте катается, но только в игре как Skate 3, где ты немножко запнулся и тебя выкинуло на 500 метров вперед в странной кукольной анимации.
1: Ну, в общем, посмотреть можно вполне себе, 6+. Еще сегодня одна новиночка российская, детективный фильм «Аэропорт». Неподалеку от аэропорта происходит авария, переворачивается фура, в цистерне появляется дырка, из которой начинает валить какой-то желтоватый, видимо, токсичный газ. Аэропорт в спешке закрывают, и в зоне пограничного контроля оказываются заперты 9 пассажиров. В новостях сообщают о несчастном случае, но там на самом деле не все так просто. И с запертыми пассажирами связывается полиция, и она их в чем-то подозревает, им глушат связь, в интернет они выйти не могут, и на это прям несколько раз акцент делается. Актуалочка, поняли, да? Вот интернета нет, что же делать? По удивительной случайности среди них оказывается детектив, и он собирается провести расследование. И в отличие от предыдущего фильма, этот лично у меня интереса вообще не вызвал, преимущественно по причине жуткого переигроса актеров, просто невероятного. Но кто я такая, чтобы вы мне верили, хотите, смотрите. 18+.
2: Но, на самом деле, когда актеры переигрывают, это иногда вытаскивает плохие фильмы, потому что они становятся настолько плохой, что хорошие.
1: Мне кажется, не здесь. Значит, также у нас на больших экранах сегодня появился американский боевик «Опасные отношения». В оригинале называется «Over Your Dead Body», то есть, да, только через твой труп. Супружеская пара приезжает на уикенд в загородный дом в лесу, чтобы вместе время провести. Но у них в отношениях давно не все супер, там конфликты, ты со мной не говоришь честно, а ты меня не слушаешь, вот это вот все. И после очередного напряженного вечера мужчина просыпается привязанный к стулу, напротив него сидит жена, и она его в чем-то подозревает. Я не совсем поняла, что там происходит на самом деле, но в какой-то момент в дом вваливаются какие-то другие люди, так называемые опасные гости, которые угрожают их жизни. И чтобы выжить, соответственно, нужно подружиться снова, да, вот этой паре, понять друг друга, узнать туда-сюда.
0: Вспомнить свадебные клятвы.
1: Да, да, вот это вот все. Немного напомнило «Убойный уикенд», только меньше крови и не смешно.
2: Это как раз-таки то, что делало «Убойный уикенд» хорошим.
1: Именно так, да. 18+. Ну и хоррор я, как обычно, оставила напоследок. Сегодня у нас новинка из Южной Кореи, называется «Паранормальное явление Сеул». Все мы с вами понимаем, да, ничего общего с паранормальным явлением тут нет. Кроме того, что фильм частично снят в жанре найденных пленок. Женщина расстается с мужем, вместе с дочерью переезжает в арендованную квартиру. И она в одиночку, соответственно, ребенка обеспечивает. Денег на хорошую няню у нее нет. Поэтому
0: но
1: она...
0: есть видеомагнитофон с кассетами.
1: Она нанимает какую-то няню, просто девчонку, и для уверенности устанавливает по дому камеры. Почему-то вот на них, да, денег у нее нашлось, а камер там много. В общем, с первых дней поведение няни вызывает у нее тревогу, потом девчонка, вот ее дочь, тоже начинает странно себя вести. Короче, какая-то злая сила проникла в квартиру. Записи фиксируют то, чему объяснений никаких нет, дом перестает быть безопасным и, честно говоря, выглядит интересно. С атмосферой они прям хорошо справились, выглядит жутковато, мелкая тоже играет весьма убедительно, что для ее возраста тоже редкость. Короче, рекомендацион 18+. И в любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Для этого набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
3: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Молочный или кайной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
2: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 21 минута. С вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
0: С нами будет играть Олег. Он работает погрузчиком на турбинном заводе. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Привет. Привет.
2: Расскажи, тяжелая у тебя работа? Как ты сам считаешь?
4: Нормальная работа.
2: Нормальная. А ты сейчас уже, судя по всему, отдыхаешь? Судя по расслабленному голосу, никуда не спешной речи.
4: Ну да, почти.
0: Вот интересно, что у нас в современном мире как будто единственная тяжелая работа, если верить историям, витающим в сети. Нет, это типа СММщики. Такой, господи, я уже 3 часа придумываю рекламные тексты.
3: У них выгорание.
0: Я выгорел.
3: Да, тут и там.
2: Олег, а ты когда-нибудь сталкивался с выгоранием у себя на работе?
4: Нет, не сталкивался.
2: Ну и хорошо, желаем, чтобы не сталкивался.
0: Мне кажется, такое, потому что на заводе, в общем-то, как будто идут работать люди, которые не обламываются, спокойно
2: там
0: работать руками.
2: Пригорание от начальства,
0: да,
2: может быть.
0: Там типа, ну у меня единственное выгорание, это если только в коптерке ветошь вот загорится.
2: Олег, скажи нам, Екатеринбург твой родной город?
4: Да.
2: Ну тогда, я думаю, ты должен с честью сдать наш экзамен. 3 вопросика у нас для тебя имеется, на каждый из них 3 варианта ответа. Выбираешь все 3 правильно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить на вторчермете? Лекарскую, аптекарскую или фармацевтическую?
4: Аптекарская.
2: Это правильный ответ, действительно. Рядом с парком имени Чкалова она находится.
0: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, где у нас в Екатеринбурге можно увидеть улицу Героев России? На Визе, возле ЖД вокзала или на Эльмаше?
2: Героев России.
4: ЖД вокзал.
2: Абсолютно точный ответ, действительно, рядом с торговым центром Свердловска она расположена. А вот в 3-м вопросе мы поговорим об академическом районе, а именно про улицу Евгения Совкова, находящуюся возле Мичуринского поселка. И вот как ты думаешь, кем был Евгений Петрович Совков? Первый вариант – пожарным и изобретателем. Второй вариант – баскетбольным тренером. Третий вариант – актером театра и кино. Евгений Петрович Совков. Кто же это был? Пожарный, баскетбольный тренер или актер театра?
0: Пу-пу-пу. Третий вопрос, Олег.
2: Понятно, вопросик непростой. На то и третий.
5: А давайте вы сначала его решите.
2: Там уже. Я так понимаю, Алиса включилась в разговор.
3: Я думаю, что...
2: Понимаю. Ну, что думаешь? Какой-то вариант выбрал?
4: Так, еще раз можно.
2: Пожарный изобретатель, баскетбольный тренер, актер театра и кино. Кем же был Евгений Петрович Совков?
4: Мне кажется, пожарный.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба налим, подарок дадим. Действительно возглавлял управление пожарной охраны Свердловской области с 1952 по 1974 годы. Еще создал генератор для получения воздушно-механической пены. И сейчас эта разработка и другие изобретения Совкова стоят на вооружении пожарной службы не только в России, но и за рубежом.
6: Они все в мире неблагодарны. Да вы только наших советских используете изобретения.
2: Олег, поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
7: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
10: Правда?
8: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385 85.

0: акций. Подробности на Окайнавыбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
1: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
2: Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 18:41, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
3: И напоминаем, что радиопилоты и строительная компания «Спартакс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Если есть такое желание, принимайте участие до 28 мая. Для этого подписывайтесь на группу «Радиопилот» ВКонтакте, делайте репост розыгрыша себе на страницу и отмечайте в комментариях одного друга, с которым хотели бы поехать. Участник должен иметь действующий загранпаспорт, иначе никуда вы не улетите, само собой. И, конечно же, от одного участника ждем одного комментария. Спам вам не поможет, только все сделает сложнее. Ваша страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. А вот 29 мая в прямом эфире мы при помощи рандомайзера и определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта строительная компания «Спартакс», ИП Сергеева Елена Игоревна.
4: В Аргентине случай тут произошел. Есть у них популярное телешоу, и в одном из последних выпусков ведущие собирались обсудить опубликованные Пентагоном файлы про неопознанные летающие объекты.
2: Да, выложили они там что-то кучу фотографий.
4: Очень много. И пригласили в прямом эфире по видеосвязи присоединиться к ним, собственно, специалиста. Он подключается, ему начинают задавать вопросы об инопланетянах. Он в ответ замолчал, потом сказал: «Ребята, я не уфолог, я уролог».
2: Давайте поговорим лучше о серьезных проблемах, которые у вас имеются.
4: А менеджер... Про неопознанные объекты, давайте.
3: А менеджер у них шоу, который звал его, приглашал.
4: Продюсер, да.
3: Да, продюсер, он такой: а я дислексик. То на то и получилось.
4: Ну, да.
3: Но мне кажется, что все равно с урологом можно на непонятках недолго провести беседу, думая, что это уфолог. А-ля он пришел, ему сразу: скажите, что вы думаете о неопознанных объектах? Он такой: ну да, постоянно достаем, несмотря на то, что это отверстие не предназначено.
2: Эти странные круги вот еще появляются.
3: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Продолжайте движение.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
9: Алло, кто это?
10: Это ты, из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Где-где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
13: Покупайте новый «Exit» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
14: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Exit-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
15: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Exit VX» 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Автокредиты».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: «Exit. Born for more».
18: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
19: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер». Для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на dotter.ru.
15: Территория.
16: Улыбка.
15: Стык.
16: Смех.
15: Говорите свободно. Ешьте, любите.

0: необходима консультация специалиста.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
6: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Джекроб. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Здравствуйте. Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. Ее кандидатуру утвердила Государственная Дума. Как пишет РБК, Яна Лантратова сменила на посту омбудсмена, проработавшую в должности 10 лет, Татьяну Москалькову. После голосования новый уполномоченный по правам человека принесла присягу, поклявшись защищать права и свободы человека и гражданина, руководствоваться при этом Конституцией, законодательством, справедливостью и голосом совести. С этого момента Яна Лантратова считается вступившей в должность. МЧС Свердловской области выпустила предупреждение об аномальной жаре. Она придет в регион в период с 15 по 20 мая. В домах, где окна выходят на солнечную сторону, спасатели рекомендуют днем держать шторы и сами рамы закрытыми. Детей и животных в жаркую погоду просят даже на непродолжительное время не оставлять в закрытых автомобилях. МЧС также рекомендует жителям соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах личной безопасности. Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 34 рубля 34 копейки, евро 85,90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Завтра, 15 мая, на улице будет классно, для прогулки самое то. По температуре в течение дня от 19 до 24 градусов тепла, подует слабый юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду, ожидается малооблачное небо совсем без осадков.
2: Да, помню золотые времена, когда пятница это было. Ох, выйду с работы, погуляю, а сейчас я такой, выйти бы с работы.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Пора-пора, мото-мото-мото.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: автомата.
1: Привет всем, кто настроился на 104.10. Отдельная петюля автомобилистам в Екатеринбурге. 19 часов и 4 минуты. А с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
3: Сегодня у нас на календаре 14 мая и отмечается день вежливости. Да? С уважением друг к другу, друзья. Вот это вот все.
4: Замечательно.
3: Да.
4: Согласен бы побольше на самом деле.
3: Из профессиональных праздников отмечается день фрилансера. Поздравляем, дорогие фрилансеры. Получается,
4: теперь.
3: Что да. И мне почему-то казалось, что популярность фриланса — это вообще относительно недавняя история. Праздник каждый 2005 года существует.
4: Тогда, но мне нравилось, честно, мне слово фрилансер немножко больше нравилось, чем самозанятый, потому что это вольный копейщик.
3: Есть сегодня именинник, день рождения Вазелина. Ему исполнилось 148 лет.
1: Понятно.
3: Тогда его запатентовал британо-американский химик, когда продукт назывался нефтяное желе.
4: А мне кажется, или как будто все вот эти мемы, шутки про сексуализацию использования вазелина, это исключительно шутки, потому что я ни разу в жизни не встретил человека, который на серьезных щах там пытался.
1: Я помню, что в советское время существовал вазелин под названием норка, и на нем было нарисовано животное именно.
3: Боже мой.
4: Это то самое дупло, которое белочка должна была беречь.
3: Еще отмечается день большого бодуна. Ребята, когда распитиями занимаетесь, да, не забывайте хотя бы с водичкой чередовать, не на голодный желудок, разумеется.
1: Как-то группа Дюна поучаствовала в создании этого
4: праздника.
3: Еще отмечается международный день чихуахуа.
1: Ой, не хотелось бы.
4: Да давайте остановимся.
1: Как-то они странно выглядят. 50% страха, 50% злости. Они постоянно трясутся.
4: Я тоже не понимаю, почему эта порода. Я допускаю, что там есть какие-то индивидуумы, которые отличаются, но какие мне не попадались. Они неприятные. Даже щупать странно. Они костлявые и такие все.
3: Ну да, да. Есть еще сегодня, соответственно, народный календарь. Еремей Запашник отмечается. И в это время на Руси шли важнейшие сельские работы. То есть,
4: а Еремей выходит, и они такие: да запахнись! Ну на людях!
3: Ну постыдись, да, срамоту прикрой.
1: А этим пахать и будем.
3: Вот. И смотрели еще на приметы. Наблюдали за муравьями, в частности. Если они чистые и сытые, пшеница уродится.
1: Как понять, сытый муравей или голодный?
4: Да, я тоже думаю,
1: он поглаживает
3: без мотивации.
1: Ой, поел.
4: Надо ему предложить что-то. Ну, типа, протягиваешь ему кусочек пирожка, и он такой: не буду.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе 7 баллов. Стоит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и от Гагарина до Максима Горького. Сложности на Восточной, от Советской до Декабристов. Блюхера стоит от Мира до Шевской. Также придется проявить терпение на улице 8 марта от Ленина до остановки Южная. И поставить сам проспект Ленина от Тимирязева до Хохрякова.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Тогда приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
6: Реклама.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баден Смена» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баден Смена» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
10: ИП «Нортон Лешла Романовна».
11: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
15: В
0: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
13: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
13: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
0: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
0: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
4: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете «Сималэнд». Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
5: Выгодное предложение действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Чтобы чмокнуть нашу песню, нужно набрать 237-104 и иметь... игривое настроение в этот вечер.
0: Нужно сначала немножко познакомиться, что же сразу к чему ком-то переходить.
1: Ну да, потому что кто знает, что там...
2: почему они,
1: что вы этим ртом делали.
0: Потом мы обменяемся справками. И, может быть, тогда будем готовы. Алло.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: Привет, привет, я Артем.
0: Артем, что такой запыхавшийся? Бежал куда-то?
3: Да нет, я подъезжаю к дому.
0: Я очень рад уже. Сердце колотится. Быстрее бы поесть. Скажи нам, Артем, а где ты работаешь, чем занимаешься?
3: У меня свое производство швейное.
0: Ух ты, неожиданно. А как так затянуло-то тебя в эту сферу? В детстве любил же это? Или что?
3: Нет, нет, у меня семейное это все.
2: А, я швея.
3: Да, передалось молоком матери.
1: А ты занимаешься массовым производством или какие-то индивидуальные заказы выполняются?
3: Нет, массовым.
1: Это хорошо, мощно, да.
0: Скажи, исполнитель... по имени Мод тебе что-то говорит это слово, сочетание?
3: Ну, что-то говорит.
0: В общем, когда-то он записал песню под названием «Когда мужчина влюблен». Небольшой фрагментик из этого трека мы сейчас для тебя прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарочек будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Супер, давайте.
0: Ну, полетели.
4: Приручила ты меня на изи. Приручила прям как... Я бы затянувшийся кризис и твоя личная кащенка.
0: Я не уверен, расслышал ли ты хоть одно слово, поэтому предлагаем тебе текстиком прочитать то же самое.
2: Согласен?
3: Да, давайте.
2: Угу.
3: Да.
2: А приручила ты меня на изи, приручила прям как... Я твой затянувшийся кризис и твое личное кащенка. Как кого? Как что?
0: Да, приручила прям как...
1: И твое личное кащенка.
0: Здесь... Ну, тут как бы очень очевидно, как бы, что... Как нам кажется.
3: Ну, не совсем...
1: Кого у нас приручают?
2: Чтобы рифмовалось с кащенка.
0: Рифмовалось,
2: да.
5: Это когда надрезаешь сосну, выделяется рифмулость.
1: Итак.
3: Блин, слушай, даже ни одной, в общем...
1: Подумай про приручение. Мне кажется, начнем с логики. Кого у нас...
3: А можно еще раз вот эту фразу?
0: Давай.
2: А приручила ты меня на изи, приручила прям как... Я твой затянувшийся кризис и твое личное кащенко.
1: Тут как будто даже на самом деле слово уже
0: оно уже там. Как бы встроено в предыдущую рифму и просто что-то...
2: Надо выцепить. Кащенко.
0: Обычно, когда слушаешь по телефону, наверное, посложнее, когда слушаешь приемнички, сразу приходят правильные ответы в голову.
3: Ну да?
1: Ладно, давай так, будем выкупающие давать какие-то уже подсказки, потому что, может, действительно сложно это через
0: и
1: приемник.
0: И текстиль нужен.
1: Да. Плюс я всегда готов принять. Итак, нужно подумать о том, кого приручают. И еще скажу, что вот это что-то очень часто просят дети, но родители редко доверяют им такую ответственность.
0: Ну?
1: А это именно ответственность. Что же такого обычно просят дети, что является ответственностью и рифмуется с кащенко?
0: Артем?
3: Вообще без понятия.
0: Тогда иди поешь дома. Все будет хорошо,
3: да, спасибо,
0: не переживай.
3: Спасибо,
1: да, дозвонивайся еще.
0: 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра, мне кажется, стала очень простой. Ну, если уже, вы, конечно, слушали наши подсказки. Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут? О, ну ладно, давайте следующий. Нам нужен победитель, человек, который сможет с нами еще и пообщаться. 237-104, кто готов дать верный ответ? Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
6: Роман меня зовут.
0: Роман, ты до этого звонил, скинул? Сознавайся.
6: Нет.
0: Ладно, а какой ответ правильный?
6: Как щенка.
0: Ну, конечно же, да!
4: Как щенка.
0: Поздравляем тебя с победой, Роман. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как заберешь его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно! Навигатор!
7: Информация на правах рекламы. Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Весна.
4: Встречи с друзьями.
3: Отдых и путешествия.
4: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
3: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17500.
4: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тата Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
11: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Доча, включи голосовые прослушать.
18: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
19: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
20: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
21: А на горках!
20: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
22: ООО «Екатеринбург». Огарден 108-667-1008-907.
23: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
24: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
25: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
26: Застройщик ОАЗ «Синица.ру». Форма 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейший затор расположили следующим образом. Все еще плотно на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Толчья на Восточной от Советской до Декабристов. Брюхера подстаивает от Мира до Шевской. На улице 8 марта много машин от Ленина до Авиационной. Сам проспект Ленина не радует от Тимирязева до Хохрякова. И придется постоять на Халтурина от Технической до Кирова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
4: Купиамода. Просто набери 380-8686.
5: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Акция до конца мая 2026 года.

0: Так. Спонсор рубрики «Агрегатор» – источник «Девелопмент» ООО «УК Баден Групп».
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: В одном из оживленных районов Китая появилась новинка – уличная пивная биржа. Это автоматическая станция по продаже хмельного напитка с динамической системой ценообразования. Принадлежит новинка одной из старейших китайских пивоваренных компаний, и в прошлом году такая первая установка появилась в качестве эксперимента неподалеку в Циндао и неплохо себя зарекомендовала. Строго говоря, идея с продажей пива по динамической цене уже несколько лет существует в некоторых странах. Система отслеживает спрос на разные сорта пива на конкретной бирже и сама повышает цену на те, которые в данный момент наиболее востребованы. И наоборот, если проявить терпение и внимательность, можно получить стакан неходового пива по очень привлекательной цене. Установка предлагает 10 сортов пива, от легких фруктовых до крепких темных. Цены не сильно отличаются от магазинных, но заметно ниже, чем в окрестных барах. Система поощряет спекуляции. Покупатели могут практически в реальном времени, с лагом всего в 10 минут, видеть влияние своих действий на цену напитка. Но для этого все равно нужно совершать покупки, так что производитель пива только выигрышит, даже если все будут стремиться купить самое дешевое предложение.
2: Но это же чисто Уолл-стрит.
0: Интересно, есть ли там такие типичные уже брокеры?
2: Дейтрейдеры тоже, которых типа, это и есть моя работа, я получаю дивиденды в виде отрыжки.
0: Немного отливают с пенкой. На этом и живу. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Let's get the party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
5: Опрашивали только Боярского и кого-то еще опросили.
3: «Черный бумер», «Вишневая девятка».
5: Где опрос проходил, в каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо, трасса Е95 и такси-такси. Ну, вот на такую тематику автомобильную.
5: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: Ой,
5: «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотел бы продолжить пилот.
4: На встречку Морозову звонят.
3: Только еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику слушает.
4: И никто «Синий трактор» не слушает. Я вообще недоволен.
5: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
5: Ты чё, там это,
4: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевает. Давай вторую новость.
3: Продолжаем.
4: Да.
3: На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
5: Сыра и плесени!
3: Сыра, да, уже
4: Ленина
3: там
4: плесневеет. Ленина 41, все видите.
3: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
4: Как сыр в масле больше не катаются.
3: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
5: Сыр, просто так сыр жрать, ты что, мышь что ли, серогорбая?
3: Я да.
5: Это надо с винищем сесть, а ну, это такой... деньги другие. У людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Саня, чего грустный второй день?
3: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
2: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. А у них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
3: Вот это да! Номер подскажешь?
2: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
4: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
5: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
12: Джекроб.
13: Человек купающийся.
14: Ух.
13: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
14: Ух.
13: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
14: Хорошо.
13: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
10: Подробности на badendefisland.ru.

0: Васильковская, 22-228-2111.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ОСЗ проект S33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вот настало время говорить до свидания. У микрофонов почти отправившиеся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Ну а напоследок, как обычно, любопытный факт. В Японии в Киото есть святилище Денденгу, посвященное богу электричества, радиоволн и IT.
0: Это Рейден! Как раз шляпа такая.
1: Там стоят памятники Томасу Эдисону и Генриху Герцу. Прихожане молятся о стабильном интернете, отсутствии багов и починке яблочных телефонов.
0: А где же Никола Тесла? Почему он не попал?
2: Я тоже думаю, как будто если на алтаре стоит Эдисон, то там нужно молиться, чтобы получилось у кого-нибудь патент украсть.
1: А еще можно купить оберег Амамори в виде SD-карты, обычно на 8 или 16 гигабайт, в традиционном матерчатом чехле. Монахи освещают их и записывают внутрь цифровой текст молитвы и изображение божества.
0: А какого божества-то в итоге, если там Эдисону поклоняются? Это его, что ли, там?
2: Вообще, если у них существует такая культура, я думаю, как легко искать отмазки у провайдеров, когда кто-нибудь жалуются, что типа, почему у меня постоянно обрывается связь? И такие, так злые духи в интернет-кабеле, если ты не знаешь. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Госдума отклонила законопроект о фиксации средней скорости с помощью камер. Авторы инициативы просили разрешить регионам проводить фиксацию таких нарушений в рамках эксперимента. Во время обсуждения в парламенте депутаты заявили, что принятие закона приведет к дополнительным расходам на установку новых дорожных комплексов. Кроме того, в одном регионе штрафы за среднюю скорость выносить будут, а в соседнем, например, нет. Это противоречит принципу равенства перед законом. Газета «Коммерсант» напоминает, что практика наказания за превышение средней скорости существовала в России до 2021 года. В Екатеринбурге в Верхоседском районном суде начали рассматривать дело директора магазина «Бриллиант». Людмилу Байкович обвиняют в скупке немаркированных ювелирных изделий в особо крупном размере. Всего в рамках дела было изъято более 2000 изделий, которые предназначались для последующей продажи. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. Для атмосферы в экспозицию добавлены бытовые артефакты эпохи, например, телефоны и кухонные комбайны. Большой фотообзор публикует портал 66.ru. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории бизнес-класс, а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. В гидрометцентре усомнились в прогнозах об аномальной жаре в июне. Высокие температуры могут установиться только в центральных регионах России. Специалисты напомнили, что достаточно точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие 3 суток. Поэтому говорить о гарантированной жаре в первый месяц лета рано. Согласно предварительному прогнозу гидрометцентра, в ряде федеральных округов температура в июне может быть выше нормы примерно на 1 градус. Речь идет о регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.90.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
8: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот». Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
11: В эту пятницу, если вы не погуляете, будете неправы. Классная погода, тепло, утром плюс 19, днем и вечером плюс 24, плюс 21. Никаких осадков не предвидится, небо преимущественно малооблачное, а ветер подует с юго-запада, его скорость 2-4 метра в секунду.
12: Жди юристов.
13: Да-да-да. Хотели бы заявить, что мнение Валентины не выражает общего мнения нашей радиостанции и коллектива шоу «Навигатор».
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В
3: CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
15: Информация на правах рекламы.
17: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
18: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 миллиона рублей.
19: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
20: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Автокредиты».
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Exit. Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Зайчик, купи чинганчик.
10: Что? Лена, какой еще чинганчик?
9: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
11: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
11: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
12: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
13: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
12: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
13: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
14: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
15: «Одрил Групп». Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: О, приснилось, что я завтрак проспал.
17: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
18: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
19: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
4: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джекроб. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
12: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Exit. Born for more.
15: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
16: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
17: ИП «Нортон Лышла Романовна».
18: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
19: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
20: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
19: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
3: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Топ оборудования и 3 ТО в подарок.
2: Условия кукукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
3: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв.

0: Мобилот.фм. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Билл.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0:21. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:41. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2:41. Доброй ночи.

0: Операционная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: You better move. I feel good when I push.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.